радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ L, номер FS77913323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.

0: Рекорд. Реклама.
1: Чтобы отремонтировать Nissan, много знаний не надо. Достаточно знать номер Nissan Club Красноярск. Сервисный центр по ремонту Nissan и Infiniti быстро и с гарантией. Nissan Club Красноярск. 271-89-86.
2: Грандиозный финал шоу «Супер Ниндзя Дети».
3: Давай, давай, давай, давай!
2: Тот, кто пройдет эту трассу, войдет в историю проекта. «Супер Ниндзя Дети». Финал сезона. В воскресенье в 17:00. Для лиц старше 12 лет.
4: Хотите обновить салон автомобиля? Автоателье «Дакота». Перетяжка, реставрация и покраска кожи. Ремонт салона от прожига сигарет, ремонт виниловых покрытий, ремонт и покраска пластика. Автоателье «Дакота». Быстро и качественно. Dakota24.ru. Приезжайте на Джамбульскую, 16, строение 2. Звоните 242-0302.
5: Турецкие выходные возвращаются. Судьба не спрашивает, каким должен быть твой возлюбленный. Любовь просто случается.
6: Я на тебе женюсь.
5: И от нее уже никуда не деться.
7: Папа убил его отца. Как после такого он может меня полюбить?
5: Ночная сказка. С 12 июня в 11:00. Домашний. Главный женский. 16+.
8: Встречайте! Новый двухэтажный картинг «Сенна». Майорчака 107А.
9: Представьте, настоящий курорт прямо в центре Красноярска. 6 июня. Грандиозное открытие термоленда в ТРК «Комсомол». Вас ждет целый день ярких впечатлений. 2000 розовых фламинго в бассейне. Шоу-программа, кавер-группа, анимация для детей, мастер-классы, подарки и огромный праздничный торт. Термоленд – это бассейны, парные, хамам, спа и отдых для всей семьи. 6 июня встречаем лето вместе с Термоленд. ТРЦ «Комсомол». Первый этаж 0+.
0: Рекорд. Dance Radio.
10: Реклама в Красноярске. 263-88-33.
11: Красноярск. Давай общаться. Заходи в официальную группу ВКонтакте «Радио Рекорд Красноярск». Для тебя море танцевальной музыки, новости, мемы и крутые подарки. 12+.

What comes next will be marvelous.

0: эфире радиоканал «Радио 103». Регистрационный номер серия L номер ТУ-24-01-126, выданный Енисейским управлением Роскомнадзора 15 июля 2019 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет.
1: По данным Яндекс.Погоды, сегодня в понедельник 1 июня в Красноярске облачно. Днем плюс 19, ночью плюс 6. Ветер северный 2,7 метров в секунду.
0: Радиоканал «Радио Рекорд». Продукция предназначена для лиц старше 12 лет. Рекорд. Реклама.
2: Чтобы отремонтировать Nissan, много знаний не надо. Достаточно знать номер Nissan Club Красноярск. Сервисный центр по ремонту Nissan и Infiniti быстро и с гарантией. Nissan Club Красноярск. 271-89-86.
3: 6 июня на Красном кольце состоятся автогонки среди экипажей ДПС Сибирского федерального округа. Водительское мастерство, экстремальное управление служебным автомобилем, захватывающие показательные выступления сотрудников полиции, интерактивные площадки для всех возрастов, каша из военно-полевой кухни, мороженое для детей, шоу-программа, призы от партнеров мероприятия. 6 июня, Красное кольцо, 9:30. Приглашаем всех на семейный праздник на всех скоростях. При поддержки «Радио Рекорд». Вход свободный, 0+.
4: Лето, жара, переполненные пляжи, грязные водоемы, комары и никакого комфорта. Зачем все это? Лето можно провести по-другому. В термах «Сокол». Теплые бассейны под открытым небом, детские локации, сауны и хамамы, большой 50-метровый бассейн и детский безлимит всего 500 рублей. Как на курорте, только в Красноярске. «Сокол Термы». Место, куда хочется вернуться. Пограничников 105. 226-49-49. Все сложится с новым кроссовером Tenet T4L. Одно верное решение, и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Tenet T4L ждет вас в Агат по специальной цене. От 2 159 тысяч рублей. Подробности в Tenet Агат или по телефону 205-11-11.
5: Не оферта, предложение действительно до 30 июня 2026 года.
0: Рекорд. Dance Radio. Реклама в Красноярске. 263-88-33. В эфире радиоканал «Радио 103». Регистрационный номер серия L номер ТУ-24-01-126, выданный Енисейским управлением Роскомнадзора 15 июля 2019 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет.

В эфире радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ L, номер FS-77-91-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет. Рекорд.

0: Радиоканал «Радио Рекорд». Продукция предназначена для лиц старше 12 лет.
1: Рекорд. Dance Radio.
0: Красноярск. 103 FM.

0: Радиоканал «Радио 103». Для лиц старше 12 лет.
1: Дэнс лето
0: на рекорде.

0: По данным Яндекс.Погоды, сегодня в понедельник 1 июня в Красноярске облачно, днем плюс 19, ночью плюс 6. Ветер северный 2,7 метров в секунду.
1: Рекорд. Реклама. Чтобы отремонтировать Nissan, много знаний не надо. Достаточно знать номер Nissan Club Красноярск. Сервисный центр по ремонту Nissan и Infiniti быстро и с гарантией. Nissan Club Красноярск. 271-89-86.
2: 19 и 20 июня. Грандиозный музыкальный фестиваль «Бархат Уайт». Главные гости – мировая звезда Лизви. Лучшие диджеи и артисты России на двух танцевальных аренах. Встречаемся в белом. Билеты на сайте bархатmusicfestival.ru. ИП Гусев Дмитрий Сергеевич, ОГРН, ИП 32-12-46-80-00-56-337. Информационная поддержка «Радио Рекорд Красноярск». 18+.
3: Турецкие выходные возвращаются.
4: Я вижу тебя наяву или сплю.
5: Стой, иначе выстрелю.
3: Все совпадения не случайны.
6: Кольцо найдет твоего суженого.
7: Вы не это ищете?
5: Зачем же ты схватил его и вмешался в мою судьбу?
3: Все жизни связаны.
7: Я же вчера пообещал, что обязательно тебя найду.
3: Ночная сказка. С 12 июня в 11:00. Домашний. Главный женский. 16+.
1: Рекорд. Dance Radio.
8: Реклама в Красноярске. 263-88-33. Радиоканал. Радио 103. Для лиц старше 12 лет.

и радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ Л, номер ФС-77-91-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.

0: радиоканал «Радио Рекорд». Продукция предназначена для лиц старше 12 лет. Рекорд. Реклама.
1: Встречайте! Новый двухэтажный картинг «Сенна». Майорчика 107А.
2: Представьте, настоящий курорт прямо в центре Красноярска. 6 июня. Грандиозное открытие термоленда в ТРК «Комсомол». Вас ждет целый день ярких впечатлений. 2000 розовых фламинго в бассейне. Шоу-программа, кавер-группа, анимация для детей, мастер-классы, подарки и огромный праздничный торт. Термоленд – это бассейны, парные, хамам, спа и отдых для всей семьи. 6 июня встречаем лето вместе с Термоленд. ТРЦ «Комсомол». Первый этаж 0+.
3: Все сложится с новым кроссовером Tenet T4L. Одно верное решение, и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Tenet T4L ждет вас в Агат по специальной цене. От 2 159 тысяч рублей. Подробности в Tenet Агат или по телефону 205 11 11.
4: Не оферта, предложение действительно до 30 июня 2026 года.
0: Рекорд. Dance Radio. Реклама в Красноярске. 263 88 33.

0: Да все нормально.
1: Что? Переезд – это задача со звездочкой.
2: Ищите на Авито-услугах водителей-грузчиков для переезда, курьеров для документов и других перевозчиков.
1: Хорошая история, когда все задачи по перевозкам решаются в одном месте.
2: Авито-услуги. Все решается здесь. Подробности на avito.ru 12+.
3: Дэнс лето!
4: На рекорде!

0: По данным Яндекс.Погоды, сегодня в понедельник 1 июня в Красноярске облачно, днем плюс 19, ночью плюс 6. Ветер северный 2,7 метров в секунду.
1: Рекорд. Реклама. Чтобы отремонтировать Nissan, много знаний не надо. Достаточно знать номер Nissan Club Красноярск. Сервисный центр по ремонту Nissan и Infiniti быстро и с гарантией. Nissan Club Красноярск. 271-89-86.
2: Грандиозный финал шоу «Супер Ниндзя Дети».
3: Давай, давай, давай, давай!
2: Тот, кто пройдет эту трассу, войдет в историю проекта. «Супер Ниндзя Дети». Финал сезона. В воскресенье в 17:00. Для лиц старше 12 лет.
4: Хотите обновить салон автомобиля? Автоателье «Дакота». Перетяжка, реставрация и покраска кожи. Ремонт салона от прожига сигарет, ремонт виниловых покрытий, ремонт и покраска пластика. Автоателье «Дакота». Быстро и качественно. Dakota24.ru. Приезжайте на Джамбульскую, 16, строение 2. Звоните 242-0302.
5: Лето, жара, переполненные пляжи, грязные водоемы, комары и никакого комфорта. Зачем все это? Лето можно провести по-другому. В термах «Сокол». Теплые бассейны под открытым небом, детские локации, сауны и хамамы. Большой 50-метровый бассейн и детский безлимит всего 500 рублей. Как на курорте, только в Красноярске. «Сокол Термы». Место, куда хочется вернуться. Пограничников 105, 226, 49, 49.
1: Рекорд. Dance Radio.
6: Реклама в Красноярске. 263-88-33. Радиоканал. Радио 103. Для лиц старше 12 лет.

Радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ L, номер FS-77-91-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.

радиоканал «Радио Рекорд». Продукция предназначена для лиц старше 12 лет. Красноярск. Давай общаться. Заходи в официальную группу ВКонтакте «Радио Рекорд Красноярск». Для тебя море танцевальной музыки, новости, мемы и крутые подарки. 12+.

0: По данным Яндекс.Погоды, сегодня в понедельник 1 июня в Красноярске облачно, днем плюс 19, ночью плюс 6. Ветер северный 2,7 метров в секунду.
1: Рекорд. Реклама. Чтобы отремонтировать Nissan, много знаний не надо. Достаточно знать номер Nissan Club Красноярск. Сервисный центр по ремонту Nissan и Infiniti быстро и с гарантией. Nissan Club Красноярск. 271-89-86.
2: Грандиозный финал шоу «Супер Ниндзя Дети».
3: Давай, давай, давай, давай!
2: Тот, кто пройдет эту трассу, войдет в историю проекта. «Супер Ниндзя Дети». Финал сезона. В воскресенье в 17:00. Для лиц старше 12 лет.
4: 6 июня на Красном кольце состоятся автогонки среди экипажей ДПС Сибирского федерального округа. Водительское мастерство, экстремальное управление служебным автомобилем, захватывающие показательные выступления сотрудников полиции, интерактивные площадки для всех возрастов, каша из военно-полевой кухни, мороженое для детей, шоу-программа, призы от партнеров мероприятия. 6 июня, Красное кольцо, 9:30. Приглашаем всех на семейный праздник на всех скоростях. Поддержки «Радио Рекорд». Вход свободный. 0+.
5: Турецкие выходные возвращаются. Судьба не спрашивает, каким должен быть твой возлюбленный. Любовь просто случается.
6: Я на тебе женюсь.
5: И от нее уже никуда не деться.
7: Папа убил его отца. Как после такого он может меня полюбить?
5: «Ночная сказка». С 12 июня в 11:00. «Домашний». Главный женский. 16+.
1: Рекорд. Dance Radio.
8: Реклама в Красноярске. 263-88-33.

0: Эфире на Рекорде.
1: Никита, Стас, Рыжий.
2: Доброе утро и всем привет, друзья. Понедельник, вейкапер на Рекорде, 7:00 у нас в Петербурге.
3: Друзья, ну что, с наступлением лета, 1 июня.
2: Да, с праздничком вас, 4 часа мы с вами, у нас 2 гороскопа ожидается, рубрика «Я в эфире», куда вы прямо сейчас можете присылать свои голосовые сообщения, InvestFuture там что-то про экономику нам расскажет, Кира и скорость звука у нас сегодня ожидается, за приставы и каперов, ватафакты, с психологом пообщаемся, к сожалению, горячие новости, и все это впереди, как обычно начинаем с рубрики «Есть повод», она нам и поможет придумать тему для рубрики «Я в эфире».
3: А сколько у нас дней лета, 92 или 91?
2: А? Неважно, сегодня важно, что международный день защиты детей.
3: А вот это важно.
2: Год как празднуется. Защищайте детей. Не рукоплескайте над детьми, родители.
3: Надо?
2: Да, не нужно, не нужно. Сегодня обязательно каждому ребенку нужно купить по какой-то вкусняшке. Я так считаю.
3: Согласна. 92 дня лета.
2: Конечно, 92 дня лета впереди. У них уже каникулы уже, да? Уже начались?
3: Уже начались, да.
2: Все, так еще и праздник такой у всех. Поэтому пока что тема, какой вы ребенок в подвешенном состоянии. Всемирный день родителей неожиданно появился 13 лет назад в Международный день защиты детей. Не серьезно, сегодня только день детей, давайте так, ну его.
3: Ну вот, понимаешь, смотри, 101 год отмечался день международной защиты детей, а 13 лет родители взбунтовались. Так и почему только они?
2: Не забирайте праздник у детей. День родителей сделаем в другой день.
3: Выберите, да, другой день.
2: Реально,
3: дней, что ли,
2: мало. Празднуйте. Первый день лета сегодня, как уже Аня сказала, поэтому празднуем его. Всемирный день молока.
3: Молоко.
2: У кого на губах не обсохло, с праздником.
3: День Северного флота ВМФ РФ.
2: Прекрасно. День отправки рекой бутылки с хорошими мыслями. Вот такой есть сегодня.
3: Прекрасно.
2: Еще праздник.
3: День скажите что-нибудь приятное.
2: День герба, флага и гимна Краснодарского края сегодня.
3: Опа-опа, все всероссийский
2: только что
3: день футбола.
2: Проснулись. Отлично. День рождения Супермена. Кому это важно, кто смотрел? Всемирный день рифа и панча. Наверное, вот так. Ну что, какой вы ребенок? День защиты детей, по-моему, замечательная тема, да? Взрослые позаписывают нам голосовые в чат мобильного приложения Рекорда.
3: Какой вы ребенок?
2: Какой вы этим утром? Ждем, вейкаперы, мы начинаем.
0: Вейкаперы
1: на Рекорде.

0: Вейкаперы. Гороскоп на сегодня.
1: На 1 июня прямо сейчас.
2: Овны, Венера сегодня будет к вам благосклонна, однако не стоит ждать, что все будет подано на блюдечке с каемочкой.
1: Тельцы, сегодня вам будет брошен очередной вызов.
2: Близнецы, та легкость, с которой вы готовы финансировать всякую идею, в конце концов, приведет вас к серьезным потерям.
1: Раки, сегодня вас будут ограничивать лишь те пределы, которые вы сами себе установите.
2: Львы, хорошенько подумайте, прежде чем поддаваться общим настроениям.
1: Девы, сегодня может произойти занятная ошибка. Вас примут за кого-то другого.
2: Весы, первое впечатление сегодня может жестоко обмануть вас.
1: А скорпионы, сегодня вы рискуете навешать на себя чрезмерно большое количество чужих проблем.
2: Стрельцы, единственное, что сегодня от вас потребуется, это быть в нужном месте в нужное время.
1: Козероги, сегодня вас невозможно будет смутить.
2: Водолеи, закончите сегодня то, чего еще не успели сделать. Завтра вас будут ждать совершенно иные заботы.
1: Рыбы, причастны вы к этому или нет, события резко поменяют темп и направление сегодня. Всем хорошего дня, друзья.
0: Добро пожаловать в крупнейшее танцевальное сообщество друзей. Рекорд ВКонтакте. Танцевальная музыка и актуальные новости. Это все, что вам нужно.
3: Ну, плюс немного мемов.
0: Рекорд ВКонтакте. Присоединяйтесь. Рекорд. Реклама.
4: Встречайте. Новый двухэтажный картинг «Сенна». Майорчика 107А.
5: Лето, жара, переполненные пляжи, грязные водоемы, комары и никакого комфорта. Зачем все это? Лето можно провести по-другому. В термах «Сокол». Теплые бассейны под открытым небом, детские локации, сауны и хамамы. Большой 50-метровый бассейн и детский безлимит всего 500 рублей. Как на курорте, только в Красноярске. «Сокол Термы». Место, куда хочется вернуться. Пограничников 105, 226, 49, 49.
0: Рекорд. Dance Radio.
6: Реклама в Красноярске. 263-88-33.

0: Танцевальный ритм, как маленький отпуск. Легкость, свобода и ощущение праздника.
1: Транслета.
2: Новый трек на рекорде.
3: Now, the warning.

0: Record. Wake up. Скоро слушаем ваши голосовые сообщения. Сегодня в День защиты детей. Какой вы ребенок? Запишите голосовым сообщением, и скоро мы услышим вас в прямом эфире. Ждем в чате мобильного приложения Рекорда. А пока новость, ребята, интересная. Я не знаю, куда вам еще вколоть этот ботокс, но ботокс в пятки начали колоть россиянки, чтобы ноги меньше уставали от каблуков. Такая безумная процедура бьюти-мастера стоит от 8 до 35 тысяч, и ботокс у тебя в пятках. Да вколите все тело. Есть ванна из ботокса уже? Ну, что точечное колить, колоть вот это?
1: Ну, если честно, не знаю. Не доказано, надо поинтересоваться. Может быть, в этом есть смысл. Мне недавно подружка рассказывала, что она куда-то в спину себе тоже уколола, потому что у нее болит спина.
2: Mm-hmm.
1: Она сама врач. Это как бы как раз... Слушайте, подождите, что значит к врачу? Изначально бутулотерапия, или как, бутулинотерапия была как раз для людей, у которых... это в медицине используется официально, когда есть мышечное напряжение, его снимают в бутулино...
2: Ботокса
0: своей подруге мы лечиться не идем точно.
1: Ботоксом. Нет, правда, подождите, в косметологию это позже пришло. Было в медицине.
2: Да, это понятно, к остеопату. Может быть, не надо сходить, если болит шея или там еще что-то.
1: Если у тебя ноги устают от каблуков, не надо так часто носить каблуки?
2: Тоже вариант.
0: Тогда некрасиво, подождите, надо что-то решать. Может быть, просто переизобрести каблуки, чтобы они...
1: Да, сделать как-то поудобнее.
0: Чтобы ноги не уставали на этих каблуках.
1: Вот согласна, вот поддерживаю.
0: Вот, а не ботокс в пятки колоть, правильно?
2: Ну, ботокс вообще плохо.

0: Рекорд. Новости.
1: В Крыму и Севастополе вводят ограничения на продажу бензина. С 31 мая бензин Е95 на ряде заправок будет опускаться только по талонам, а бензин 92 не более 20 литров на автомобиль. Также запрещена заправка в канистры. Глава Крыма Аксенов и губернатор Севастополя Развожаев назвали меры временными и объяснили их логистическими сложностями с поставками топлива. Владимир Путин заявил, что выход Армении из Евразийского экономического союза и курс на евроинтеграцию могут привести к серьезным экономическим последствиям. По его словам, Ереван потеряет доступ к соглашениям о свободной торговле, столкнется с новыми ограничениями для перевозчиков и трудовых мигрантов, а также с ростом цен на энергоносители. ООН оказалась на грани финансового кризиса из-за крупных задолженностей стран-участниц, пишет The Wall Street Journal. По данным издания, США задолжали организации более 4 миллиардов долларов, а Китай – около 455 миллионов. Больше свежих новостей в нашем канале «Радио Рекорд» в Макс.
2: В бизнесе важна гибкость, а в бизнес-прайме от Сбера – гибкие настройки обслуживания счета для адаптации к любым обстоятельствам. А еще бесплатные помощники для бизнеса, юридические консультации, онлайн-бухгалтерия и другие полезные сервисы. Откройте счет в Сбере с подпиской «Бизнес-прайм» и ведите бизнес с выгодой. Сбер – ваш бизнес-помощник. Подробнее на sberbank.com/rko или по телефону 03-21. ПАО «Сбербанк» 0+.
3: Да все нормально.
4: Что? Переезд – это задача со звездочкой.
5: Ищите на Авито-услугах водителей-грузчиков для переезда, курьеров для документов и других перевозчиков.
4: Хорошая история, когда все задачи по перевозкам решаются в одном месте.
5: Авито-услуги. Все решается здесь. Подробности на авито.ру 12+.
6: А поехали всей семьей!
7: С этой фразы начинаются самые ценные моменты. Флагманский семиместный кроссовер Tenet T8 создан для тех, кто выбирает пространство и уверенность без компромиссов. Трансформируемый салон адаптируется под разные сценарии поездки, а мощный двигатель и полный привод гарантируют динамику на любых дорогах. Tenet T8. Для новых моментов. От 3 миллионов 480 тысяч рублей. Запись на тест-драйв в дилерских центрах Tenet и на tenet.ru. Цена на модель Tenet T8. Комплектация Prime 2025 года выпуска.

0: не в каждом дети проснулись этим утром, да, и в принципе взрослые, наверное, не каждый еще пока проснулся. Вот с Эдгара начнем. Какой же он ребенок?
1: Привет, вейкаперы. Привет, страна. Я послушный ребенок. Вот прораб говорит, надо что-то делать. Иду и выполняю все приказания его. Хотел бы передать привет своей бригаде. Ребята, вы лучшие. Мы с Владивостока.
0: Привет вам и всей бригаде.
2: Так, это что там, во Владивостоке дети работают?
0: Нет. Вот Александр сегодня бешеный ребенок, например. Дети пишут. И не без голосовых сегодня. Хотя сегодня, в такой день, у вас есть голос, как и всегда. Собственно, Стас, какой ты ребенок?
2: Я?
0: Да, вот. Пробуди в себе вот этого внутреннего ребенка.
2: Хочу
3: малыша.
2: Фигурку.
3: А, кстати, точно, он же и так косплеит.
2: Машинку.
0: Машинку хочешь?
2: Так, не, я не косплею детей. Я вхожу в туалет куда надо, не капризничаю, сам себе покупаю игрушки, готовлю себе сам.
3: Ты самостоятельный ребенок.
2: Я был бы классным ребенком вообще. Ничего. Мне бы вот эти все знания, мои умения, когда я вот был действительно прям малюсенький, мама бы вообще...
0: Ты был малюсенький?
2: Я был вот такой крохотный.
0: Вообще я не представляю.
2: Я бегал такой. Ты бы вот сидел вот так. Ты бы не увидел и себя зашел. Я уже маленький он там. Вот,
0: я думал, ты сразу таким родился. С бородой.
2: Это возможно.
4: Вейкаперы. На

0: Радиоканал «Радио 103». Для лиц старше 12 лет.
1: По данным Яндекс.Погоды, сегодня в понедельник 1 июня в Красноярске облачно. Днем плюс 19, ночью плюс 6. Ветер северный 2,7 метров в секунду.
0: Рекорд. Реклама.
2: Турецкие выходные возвращаются.
3: Я вижу тебя наяву или сплю.
4: Стой, иначе выстрелю.
2: Все совпадения не случайны.
5: Кольцо найдет твоего суженого.
6: Вы не это ищете?
4: Зачем же ты схватил его и вмешался в мою судьбу?
2: Все жизни связаны.
6: Я же вчера пообещал, что обязательно тебя найду.
2: Ночная сказка. С 12 июня в 11:00. Домашний. Главный женский. 16+.
7: Представьте, настоящий курорт прямо в центре Красноярска. 6 июня. Грандиозное открытие Термоленда в ТРК «Комсомол». Вас ждет целый день ярких впечатлений. 2000 розовых фламинго в бассейне. Шоу-программа, кавер-группа, анимация для детей, мастер-классы, подарки и огромный праздничный торт. Термоленд – это бассейны, парные, хамам, спа и отдых для всей семьи. 6 июня встречаем лето вместе с Термоленд. ТРЦ «Комсомол», первый этаж, 0+.
8: Красноярск. Давай общаться. Заходи в официальную группу ВКонтакте «Радио Рекорд Красноярск». Для тебя море танцевальной музыки, новости, мемы и крутые подарки. 12+.
0: Рекорд. Dance Radio. Реклама в Красноярске. 263-88-33.

0: Вейкаперы представляют Invest Future с Кирой Юхтенко. Для тех, кто инвестирует или только собирается.
1: Всем привет! В эфире Кира Юхтенко, основатель медиа для частных инвесторов Invest Future. Давайте мы коротко пробежимся по главным событиям недели. После завершения налогового периода рубль, как и ожидалось, начал слабеть к доллару, евро и юаню. ЦБ повысил официальный курс доллара почти на полрубля, евро на рубль. Юань почти не изменился, но утром рубль ослаб и к китайской валюте. И причина тут понятна. Налоговый период закончился. Экспортерам уже не нужно так активно валюту продавать. Плюс давит дешевеющая нефть. Эксперты допускают, что при деэскалации на Ближнем Востоке и снижении ключевой ставки доллар может вырасти к 90 рублям к концу года и там закрепиться. Но это сценарии, где ключевая ставка к декабрю опустится до 11-12%. Про нефть. На этом рынке американо-иранские горки меняют ожидания инвесторов буквально каждый день, и в середине недели Brent снижалась на слухах, что Тегеран и Вашингтон близки к сделке. Об этом писали СМИ обеих стран, причем близки к властным кругам. Трамп затем призвал переговорщиков не торопиться и заявил, что сделка должна быть либо великой, либо ее не будет вовсе. Но что мы имеем к концу недели? Страсти поутихли, СМИ уже писали о возможном прекращении огня на 60 дней и переговорах по ядерной программе. Трамп это пока не одобрил, но нефть пошла вниз быстрее. И вот в пятницу днем, на момент записи, Brent стоит уже меньше 92 долларов за одну бочку. Российская Urals около 82,5. Падение нефти потянуло вниз и бумаги нефтегазового сектора на Мосбирже. В пятницу российский рынок начался снижение примерно на 0,5%. Тут давят не только нефть, но и слабость девелоперов, металлургов и электросетей. Не помогает даже ослабление рубля. Главным ударом по рынку на неделе стали заявления МИДа о возможных новых ударах. Инвесторы восприняли это как сигнал к продолжению конфликта и начали акции распродавать. Позже индекс Мосбиржи попытался отскочить, но большую часть недели оставался ниже 2600 пунктов. В пятницу среди лидеров роста Банк Санкт-Петербург после новости о покупке лизинговой компании, Интеррао перед собранием по дивидендам, МТС на ожиданиях запуска сети 5G, а также Полюс на фоне роста золота выше 4,5 тысяч долларов за унцию. Ну а кто у нас падал? В аутсайдерах самолет, Мечел и Россети. Ну, впрочем, здесь вся динамика рынка пока лучшего оставляет желать.
0: Invest Future на Радио Рекорд.
1: Как пишут СМИ, в российских компаниях массово сокращают HR-специалистов, иногда целыми отделами. На рынке говорят, что на вакансии рекрутеров сейчас происходят сотни откликов за несколько часов, а кандидаты готовы снижать зарплатные ожидания, лишь бы найти работу. Ну и мы видим, что крупные IT-компании тут тоже не исключение. Так, Яндекс за 3 месяца сократил больше 2000 человек, и теперь, не знаю, на сэкономленные ли деньги, но компания планирует купить островок. Тут речь идет о сервисе бронирования жилья. Но тут, как обычно, все упирается в цену. По данным ведомостей, продавец хочет 20 миллиардов рублей, ну а Яндекс готов заплатить не больше 15. Раньше оценка была еще выше, 27 миллиардов, поэтому из потенциальных покупателей, среди которых были Авито и Суточно.ру, в переговорах остался фактически только Яндекс. Накануне там мы говорили о планах ВТБ купить 5% в ВБ-банке. Да, это партнер Wildberries. Сделка должна стать частью стратегического партнерства ВТБ с ВБ Рус. Ну а теперь, похоже, и Сбер тоже решил не отставать. И по данным Коммерсанта, структуры Сбера ведут переговоры с АФК-система о выкупе ее доли в Озон. Пакет может перейти банку в счет долга корпорации. Само АФК, правда, заявили, что никаких переговоров нет, не подтвердили эту информацию. Но на фоне новости акции системы на Мосбирже выросли на 4,5%. На этом сегодня все. С вами была Кира Юхтенко. Подписывайтесь на Invest Future на любых площадках. Мы есть везде. И встретимся через неделю.
0: Invest Future. Каждый понедельник в Вейкаперах на Рекорде.

0: рекорде.
1: Никита, Стас, Рыжи.
2: Доброе утро и всем здравствуйте. У нас 8.01 в Петербурге по московскому времени. Вейкаперы на рекорде, и мы с тобой будем 3 часа, обещаем, это утро все.
3: Всем прекрасного начала дня и начала этой рабочей недели.
4: Всех с началом лета, друзья. 1 июня, 92 шикарных года.
2: Что? 92 года.
3: Мы с вами на рекорде.
4: 92 года, это сумма нашего возраста на троих.
2: Реально? Мы же не складывали никогда.
3: Да больше, больше, больше.
4: Ну пусть все думают, что 92.
2: Да больше, больше. Так, ребята, в этом часе мы играем, поэтому не забывайте устанавливать мобильное приложение рекорда. Оно вам очень пригодится, чтобы написать туда слово «игра». Когда именно, мы скажем. А мы пока переходим к новостям. 1000 Андреев собираются на тусовку в питерском баре, чтобы хором спеть песню «Привет, Андрей». Они сегодня собираются, насколько я помню.
4: Красавцы.
2: Да, мужчины с этим именем со всей России планируют завалиться в бар какой-то в Петербурге. Они уже создали сообщество. По примеру, Кириллов. Помните, Кириллы начинали... Нет, начинали все вообще Сереги, а потом Кириллы подключились, и теперь вот Андрей.
3: Это что за летопись какая-то? Когда-то были Сереги, на смену им пришли Кириллы, и уже потом Андреи взяли власть.
2: А, в общем, но движуха-то интересная достаточно, по имени объединяться, да, я думаю, если мы никитосами объединимся, ну мы просто самый красный флаг для девчонок будем, да, наверное.
3: Место людей, которых не любят.
2: Мы возьмем к себе Насть, наверное, судя по СМИ.
3: А Насти тоже, да?
2: Насти и Никиты, да, знаешь, самые непопулярные имена.
3: Но рядом
2: имена.
3: С вами будет вообще проклятое место, там где будут скорпионы.
4: Нет, это должны быть Насти, Никиты и обязательно скорпионы.
3: Все скорпионы.
2: Потусуемся, как говорится.
3: Да, даже сатана такой, я туда не сунусь.
2: Может, реально создать чат, Никит? А?
3: Неплохо.
2: Ты чат Стасов. Ты
4: я
2: чат...
4: не буду. Не,
2: ни как хочешь вообще.
4: Я только что проверила, у меня подписка закончилась. Я не могу создать второй канал.
2: Я тебе понял.
4: Если хотите, в мой канал.
2: Хорошо.
4: Аня Кирсанова, вот там будет чат Ань.
2: Давай, неплохо. Давай тогда клуб по интересам. Какой бы ты организовала, исходя из своих интересов, если не хочешь чат Ань создавать?
4: Нет. Я хочу, чтобы они пришли ко мне в мой чат, а мы уже сами решим, как бы в Питере, когда мы встретимся.
2: Обязательно
4: на
2: придут.
4: Вечеринке где-нибудь на побережье, да, в как? Санкт-Петербурге.
3: Посидят, да. Пересорятся.
4: Почему?
3: Потом снова помирятся.
4: Аня, кстати, очень достаточно распространенное имя.
3: Да.
2: Клуб-то по интересам какой бы создала? С чем,
4: по интересам, подожди,
2: знать?
4: Недавно хотела я, чтобы мы пьесу читали и винишко пили. Но я что-то потом отменила первое.
2: Пьесу?
3: Осталось только винишко.
2: Да.
3: Нормально.
4: Я разделила эти кружки на театральный и вечерний.
2: Эта идея пришла под винишком, наверное. Потом ты такая, пьесу долой. Так, Стас, есть у тебя клуб по интересам?
3: Было несколько. Так. Во-первых, это была самая большая вечеринка спальная. Просто бы стояли кроватки.
4: Мы спали?
3: Мы бы просто спали.
2: Пижамная без пижам, да? Такая?
3: Включали, посмотрели бы какую-нибудь киношку, сериальчик крутой и легли снова спать.
4: А я вам рассказывала, есть клевая тема в Китае. Ты платишь как бы не за отель, а за суточное... Как? Суточное...
3: Поспать? Понедельник?
4: Нет.
3: Пребывание?
4: Ходишь там и банные всякие такие темы.
2: Какие?
4: И залы. Банные.
3: Какие темы?
4: Банные.
2: Какой клуб?
4: И кровать.
2: Какой клуб по интересам вы бы организовали, исходя из своих интересов? Мы это будем обсуждать, а вы пишите, накидывайте в чат мобильного приложения рекорда и наш соцсеть.
0: Вейкаперы. На рекорде.

0: Record. Вейкаперы.
1: А мы начинаем обсуждать, какой клуб по интересам вы бы организовали, исходя из своих интересов. Такая тема у нас сегодня. Вот клуб Какани, мессир предлагает.
2: Какани?
1: Какани, да. Клуб любителей шашлыка, Людочка говорит. Прекрасный. В мае особенно наберет популярность.
2: Создал группу в ТГ в прошлом году владельцев авто Kia Avella по всей РФ. Пока собралось 25 человек. Машина редкая, да еще и старая.
1: Круто. Андрей Кош пишет, у нас есть такой клуб, называется «Алкаш Гараж». Мы встречаемся, жарим шашлыки, обсуждаем свежие новости, кричим «Тагел!». А клуб сам для таксистов города. Замечательное место. Захотелось попасть туда даже.
2: Отец Никон нам пишет, я бы создал клуб любителей не мыться месяцами, обсуждали бы плюсы-минусы подводные камни, а потом жаркий летний день, я бы собрал всех в одном баре и не пришел.
1: Ну, такие сообщения от отца Никона, конечно.
3: Так себе клуб, не мыться.
1: А мессир, клуб неприятных людей предлагает создать. В него можно войти, но нельзя выйти. Там их и запремся, говорит, и удалимся потом.
3: Понятно.
2: Да. Пишут, лишь бы не чат тысяча Олегов.
1: А, так, а что с этим, есть какой-то прикол? Расскажите нам прикол, мы должны знать все приколы. Клуб по поеданию крабов с Серябкина предлагается. Оль?
2: Ольга?
1: Оля! Оль, привет!
2: Здесь, привет!
1: Давай!
2: Какой клуб она хочет?
1: По поеданию крабов.
2: Серябкина.
3: Может быть, что-то с песнями лучше связано.

0: Никит.
1: А представляете, к нам заходят звезды в чат и просто пишут комментарии, но в эфир не хотят.
0: А ты понимаешь, что ты сейчас можешь крабом удивить Серябкину?
1: Реально?
0: Да.
2: Да, дай ей краба.
0: Закажи, поймай, приготовь, вырасти.
2: Покажи.
1: Она приведет Кошкину?
0: Вот я только что думала. Подход к Янке.
2: Представляешь, ты такой сейчас надаешь рекомендации. Пусть так. Серябкина приведет Кошкину, там еще. Да. И она приведет. Вот только это будет не та Серябкина, не та Кошкина. И в итоге ты сидишь с двумя женщинами. Вот.
0: Одна из них волосатая.
2: Одной из них 70. И она прошла, знаешь, с кандибобером, вот такая.
1: А другая пришла со своим и...
0: И с усиками.
1: И зовут его Паша, а друг у нее монгол Олег.
2: И пришла с крабом.

0: сейчас вам чат мобильного приложения Рекорда очень пригодится. Если вы хотите забрать приз, напишите «Игра» в чат мобильного приложения. Мы сами связываемся с вами, случайным образом выбираем и ждем, конечно, когда вы возьмете трубочку. Будьте готовы через 10 минут их поднять, один или одна из вас. Мы пока обсуждаем, какой клуб по интересам вы бы организовали, исходя из своих интересов, прежде всего.
1: А, клуб охранников-вредителей.
2: Так, это как?
1: Не знаю.
0: Охранники еще и вредители, да? Такая двойная роль. А, Евгений записал нам голосовое. Послушай. Вы слышите?
2: Нет.
0: Я не слышу.
2: Клуб немых?
0: А, я понял, почему.
2: Клуб телепатов.
1: Попробуй другую кнопочку.
0: Евгений, поехали.
3: Привет, уважаемая студия. Как-то я был в армии, и у нас был командир. Его звали Олег Олегович. И всегда, когда он творил какую-то неведомую сатану, мы всегда говорили, а что можно ожидать от человека, которого зовут Олег во втором поколении? Так вот, я думаю, ему стоило бы создать клуб Олег Олегов, Олега Олеговичей.
0: Как вкусно, какую сатану может творить человек, которого во втором поколении зовут...
2: Олег во втором поколении. Олег второй получился.
0: Это тоже классный клуб по интересам. Есть же и Кириллы во втором поколении, Семены и так далее. Главное придумать тему этого всего.
1: У нас есть клуб «Квадроголики». Собираемся на квадроциклах. Ленобласть.
0: Мило.
1: Воскресенская.
0: Круто, клуб.
1: Всем привет от Сереги.
0: И Илья, клуб здравомыслящих людей или противников мессенджера одного, вот Илья предлагает. А здравомыслящих, как их отбирать в этот клуб? Должны же тогда, такие сложные клубы должны придумать тесты для того, чтобы пройти туда.
2: В наше время он долго не просуществует.
0: Кто-то досойдет с ума.
2: Там рано или поздно кто-то придет и утянет всех на дно.
0: Вот беги от меня, я твои слезы. Прекрасный клуб кофеманов. А, туда столько народу вступило.
1: Ну так это в кофейнях, пожалуйста, встречайтесь.
2: Не, в кофейнях зумеры, которые скидываются на одну чашку кофе.
1: А что если клуб нарциссов? Такие все, знаешь.
0: Пионов, да, еще можно.
1: Себя любят. А что если одной ногой в психушке? Это те, которые сомневаются, идти к психиатру или нет.
2: Так это психушки. Есть такой клуб.
0: Хорошо, там интернета нет, так бы столько клубов появилось. Клуб по интересам, который вы бы организовали, исходя из своих интересов. Пишите нам в чат мобильного приложения Рекорда.
1: Телеграм-канал Радио Рекорд.
2: И группу Радио Рекорд ВКонтакте.
4: Вейкаперы. На Рекорде.

0: Рекорд. Новости.
1: Госдума рассматривает законопроект о продаже красивых автомобильных номеров через официальную систему. По данным СМИ, половину доходов от таких продаж планируют направлять на зарплаты, премии и другие выплаты сотрудникам МВД. Эксперты оценивают возможные поступления в бюджет в сумму до 25 миллиардов рублей в год. Минздрав России исключил должность врача-сексолога из перечня медицинских специальностей. С 1 сентября этого года новых специалистов по этому направлению принимать на работу не будут, а их функции распределят между другими врачами. При этом в системе здравоохранения появятся новые специальности нутрициолог и врач по медицине здорового долголетия. Иран пообещал создать особые условия для российских и китайских судов при прохождении через Ормузский пролив. Об этом заявил глава комитета парламента страны по национальной безопасности и внешней политике. По его словам, Россия и Китай продолжили сотрудничество с Ираном даже в самые сложные периоды, поэтому могут рассчитывать на более благоприятный режим транзита для грузовых судов и нефтяных танкеров. Больше свежих новостей в нашем канале «Радио Рекорд» в Макс.
2: Реклама.
3: Да все нормально.
4: Что? Переезд – это задача со звездочкой.
5: Ищите на Авито-услугах водителей-грузчиков для переезда, курьеров для документов и других перевозчиков.
4: Хорошая история, когда все задачи по перевозкам решаются в одном месте.
5: Авито-услуги. Все решается здесь. Подробности на avito.ru 12+.
6: Первое правило Haval F7. Комфорт в салоне, двухзонный климат-контроль для жаркого лета и зимний пакет в каждой комплектации. Правило второе. Мультимедиа как современный планшет, 14,6-дюймовый экран и встроенные сервисы Яндекс.Авто. Правило третье. Подготовка для России и усиленная антикоррозионная обработка. Обновленный Haval F7 от 2 миллионов 999 тысяч рублей.
7: 14,6-дюмовый мультимедиа доступна для комплектации премиум техноплюс. Указана максимальная рекомендованная цена перепродажи автомобиля Haval F7 2026 модельного года, не является офертой, действует с 5 мая 2026 года. Подробности у официальных дилеров Haval сети на сайте haval.ru. 12+.
8: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, напиток «Добрый», сильно газированный, в ассортименте 1,5 литра, 129 рублей с 21 мая по 3 июня. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
9: В ленте.
10: Детская сберкарта вызывает улыбки. Еще бы, ведь это новый дизайн с героями любимых мультфильмов. Простоквашино, ну погоди, и приключения Пети и Волка. А еще кэшбэк 30% на фастфуд. Успейте оформить карту для детей с 6 лет. Акция «Оформи первую основную дебетовую карту Мир Сберкарта» с тарифом детский, совершай покупки в категории фастфуд и получи 30% бонусами спасибо. Действует с 30 мая по 31 июля 2026 года. Организатор ПАО «Сбербанк». Подробнее о карте, акции, имеющихся ограничениях на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 0+. По лицензии ООО «Союзмультфильм».

0: Вейкаперы на рекорде. Скорость звука.
1: И играет скорость звука сегодня Стас. Не наш Стас, а твой тезка Стас. Стас, привет, Стас.
2: Доброе утро, Вейкаперы.
3: Доброе утро. Сейчас, подождите, я между двумя Стасами желание загадаю.
1: Так, вышло.
3: Да, все, загадала.
1: Круто.
3: Итак, я выиграла что-нибудь?
1: Пока нет.
3: Стас, из какого ты города?
2: Из Твери.
3: Шикарно. Я была сейчас между Питером и Тверью. Значит, твоя задача — отгадать как минимум один трек. Достаточно будет название либо исполнителя, либо пропетие, припев. В общем, все, что первое придет в голову, главное, чтобы ты понял, что за трек. А он будет либо ускорен, либо замедлен.
1: Готов?
2: Да.
1: Все, поехали.

0: Ну, прям название пропели тебе. Стас?
1: Да, я вижу.
0: Что за трек?
1: Сложно.
2: А мы со Стасом не поняли. Нам нужен правильный ответ и следующий трек.
0: Это Аква, доктор Джонс. Она же прям пела.
2: А, так это неизвестная песня. У Аквы есть другие более известные песни.
0: Какая, скажи мне?
2: I'm a Barbie girl in a Barbie world.
0: Хорошо, тогда следующий вопрос.

0: Стас, ну это должен ты знать.
1: Что-то я расслышал, там притащится девчонка.
0: Так. Так.
2: На синем побережье. Да.
0: Ну ты еще спой весь трек.
2: Это я услышала. На синем побережье.
0: Да пой.
1: Название не знаю.
0: Ну так пропой тогда, если знаешь трек. В этом-то и суть игры. И три, два, один.
1: Не притаилась девчонка.
0: Классный авторский трек. Но это Татьяна Овсиенко. За розовым морем. За синим побережьем. Классный, наверное, был в свое время. Последнее, последнее возможность.
2: Стас.
0: Все, поехали, будь внимателен.

0: Стас, твой выход.
1: Мой?
0: Нет.
2: Адреналин.
0: И, ну, давай
2: послушаем. Адреналин. Так, тихо, сейчас. Да я же ее знаю.
0: Так. Так ты пропой ее тогда, раз ты ее знаешь.
3: Мелодию можно набэкать.
0: Ну да.
3: На-на-на-на.
0: Три, два, один, давай.
2: Блин.
0: Это был Total, бьет по глазам, адреналин у нас.
3: Ну, уже сказал адреналин.
0: Просто слово адреналин?
3: Так это название, по-моему, нет?
0: Нет, бьет по глазам трек называется.
3: Ну подожди, тут спорный момент.
0: Не, достаточно неспорный момент, адреналин не название песни, будем честны. Стас, бывает, бывает, проигрывают люди, ну ничего страшного. А ты можешь передать привет кому хочешь.
2: Передаю привет вообще Двери. Твоей супруге Александре, сейчас вас. И вам в первую очередь. Спасибо вам за доброе и бодрое утро.
0: Круто, спасибо большое, друзья, и вы ловите розыгрыш в прямом эфире, забирайте призовые каперы.
4: Вы каперы на рекорде.

0: Радиоканал «Радио 103». Для лиц старше 12 лет.
1: По данным Яндекс.Погоды, сегодня в понедельник 1 июня в Красноярске облачно. Днем плюс 19, ночью плюс 6. Ветер северный 2,7 метров в секунду.
2: Рекорд. Реклама. Чтобы отремонтировать Nissan, много знаний не надо. Достаточно знать номер Nissan Club Красноярск. Сервисный центр по ремонту Nissan и Infiniti быстро и с гарантией. Nissan Club Красноярск. 271-89-86.
3: Грандиозный финал шоу «Супер Ниндзя. Дети».
4: Давай, давай, давай, давай!
3: Тот, кто пройдет эту трассу, войдет в историю проекта. «Супер Ниндзя. Дети». Финал сезона. В воскресенье в 17:00. Для лиц старше 12 лет.
5: Встречайте! Новый двухэтажный картинг «Сенна». Майорчика 107А.
0: Рекорд. Dance Radio. Реклама в Красноярске. 263-88-33.

0: Продолжаем обсуждать, какой клуб по интересам вы бы организовали, исходя из своих интересов. И это важное правило. Так, давайте голосовое. Катя, послушаем. Она же не зря его записывала.
1: Доброе утро, вейкаперы.
0: Привет.
1: А я организовала клуб по похудению.
0: О!
1: Набрала людей, мы с ними похудели за год. Сейчас уже второй год пошел, мы в процессе. И плюс мы с ними встретились в Москве с этими людьми. И там провели 3-4 дня вместе. Погуляли по Москве, познакомились, пообщались. В общем, было очень круто. Всех люблю, всех целую. Калуга рулит.
0: Пока гуляли, еще похудели, естественно. Поэтому клуб по интересам работает у Кати.
2: Кстати, очень сильный клуб по интересам бегунов, насколько я понимаю.
0: Ой, да? До свидания вам.
2: Тихо. Ну, кто-то бежит от старости, кто-то еще от чего-то.
0: Кто-то накосячил молодости.
2: Да.
3: А чего вы взяли, что люди просто не любят бегать?
2: Ну, понимаешь, этот интерес возникает почему-то, не знаю, не сразу, не с рождения, да неврожденный интерес, так
3: нет,
2: скажем.
3: Нет, да чего вы взяли, еще раз говорю, даже вот на тех соревнованиях, которые я был, там бегают очень много молодых людей. Прям парни, подростки, девчонки, молодые прям.
2: А можно вопрос, так. Они от организации бегут или самостоятельно?
3: Кто-то вот сам, кто-то от организации, кто-то специально ходит, вот у меня есть знакомая, она любит эти трейлы, она бегала их всю жизнь.
2: А кто сказал, что это плохо? Я тебе сказала, что один большой клуб по интересу
3: нет,
2: бег.
3: Нет, это хорошо, но когда вы говорите, что это только от старости,
2: да
3: либо не сразу все остальное. Ну, так.
0: Я за то, чтобы они бегали за городом, на здоровье. Мне просто
3: это
0: в центр,
3: да.
0: В центр надо, я опаздываю на встречи.
3: Нет,
0: бегите в лесу!
3: Это проблема уже тех, кто организовывает эти забеги.
0: А вот, то мы бежим по центру города,
3: а
0: по
3: вот
0: асфальту.
3: Недавно был этот велопробег, когда ЗСД перекрыли.
2: По поводу велок, в общем, я же недавно, помните, искала сайкл какой-то клуб, где можно караоке орать и на этом велике заниматься.
0: Не помним, но давай.
2: Ну, короче, я искала, нашла реально, где это проходит. И я уже слежу за расписанием третий месяц. Они не ставят эти вечеринки. Ребят, алло, вы это раскрутили? Давайте ставьте, пожалуйста, вечеринки, где можно ногами педали крутить и караоке орать. Я все сказала.
0: Ладно. Светлана, клуб любителей путешествовать, а куда потом разберемся? Всех с первым днем лета и понедельником.
2: А клубни предлагают организовать.
0: Клубни?
2: А клуб по интересам неинтересные люди.
0: Mm-hmm.
2: А вот это хорошо. А
0: Владислава пишет, клуб, где нету допингуш в пауэрлифтинге. Это те, кто использует допинг,
2: да,
0: какой-то, да?
3: Наверное, да.
0: Ну, наверное, это, наверное, какая-то проблема. Так.
2: Возможно.
0: Клуб любителей с пользой ничего не делать. Но это уже больше для аппарата.
2: А клуб любителей насекомых и тараканов.
3: Да, мерзость какая.
0: Небольшой клуб бы был, не каждый любит.
2: Клуб любителей думать сидя.
0: Собрались все на тронах своих, сидим, обсуждаем.
3: И туда же вот клуб этих насекомых.
2: Клуб поел и работай.
0: Какой клуб по интересам вы бы организовали, исходя из своих интересов? Что важно, пишите нам в чат мобильного приложения Рекорда.
2: Телеграм-канал Радио Рекорд.
3: И группу Радио Рекорд ВКонтакте.
4: Вейкаперы.

0: рэперы на Рекорде.
1: Никита, Стас, Рыжий.
2: Доброе утро и всем здравствуйте в этот понедельник, 9:00 в Петербурге, по московскому времени, вейкаперы на Рекорде, 2 часа будем с тобой.
3: Всем прекрасного начала дня и начала этой рабочей недели.
4: Привет, друзья, всех с началом лета, 1 июня, 92 прекрасных дня, в этом часе психоложное неотложное.
2: Давайте, чтобы не жаловаться потом, что лето опять куда-то делось и все его потеряли, вот с первого дня начинаем что-то делать, правильно? Какие планы есть? Потом, лето прошло, опять мы все вот это вот, и куда оно ушло?
5: Лето прошло.
3: Так, а что теперь начать делать?
2: Не знаю.
3: Мы же не придумали.
2: Но потом, чтобы никто не говорил, что лето упущено. Давайте так.
3: Но нет, это же тоже фишка.
2: Это
3: понимаешь?
2: Вечный мем уже, который достал. Никому
3: ну,
2: как 3 сентября.
3: Я говорю, это наша цель. Это наша возможность, это наше право.
2: Это ваш клуб по интересам.
3: Да, людей, которые протеряли лето, пробанали.
2: Протеряли.
3: Да.
2: Ребята, тюремный туризм набирает популярность среди россиян.
4: Что, простите?
2: Это новость, я вам сразу говорю. Люди устали от пляжного отдыха и теперь ищут необычных ощущений в бывших тюрьмах. Самую высокую популярность набирает тюрьма в Тобольске. Тобольск, вы знали об этом? Где в 1850 году содержался Федор Достоевский, кстати. Стоимость ночи стартует от 8 тысяч рублей стоимость ночи в бывшей тюрьме. А?
4: Бывшей.
2: Да, это важно. Там кормят, естественно, кровати, как в тюрьме, железные двери с окошками, тебе подают еду туда, то есть все прям
4: организовано. Почему популярен трэш-контент?
2: Не контент, это вовсе, а отдых.
4: Ну, я тебя уверяю, пойдут туда за контентом.
2: Ну, пойдут те, кто снимают контент, а так-то люди просто отдыхают там, те, кто не снимают.
4: Как можно отдохнуть на деревянном?
3: Получается, ты въехал чуть-чуть позже, да?
2: Да.
3: Въехал чуть-чуть, так, полотенце перед тобой лежит вот это. Говорят,
2: прописаться
3: вот,
2: надо
3: вот
2: нормально.
3: Гитара, да. Сыграй на ней.
4: Я просто читала, что в Китае тоже распространяется полежать в гробе, тоже такое развлечение, чтобы сразу же обнулиться, осознать.
3: У нас тоже было такое.
4: А если была сейчас бы смертная казнь, то что? Тоже люди бы платили по приколу, чтобы испытать вот эти ощущения или что?
3: Слушай, было что-то подобное. Ну там не казнь прям конкретно, но вот какие-то вот такие...
4: Да, засунуть голову, как называется?
2: Гильотину.
4: Да.
2: Слушайте, ну как экспириенс, может быть и интересно, да, вот, но не за 8 тысяч ночью.
3: Ну, нет, конечно.
2: Ну, как будто бы дорого.
4: 7500.
2: Ну, 350 рублей без еды, я согласен. Ну,
3: нет, смотри, я думаю, знаешь, как там, там есть колония-поселение, столько-то рублей. Угу. Строгого режима столько-то. Прям жескач, вот как черный дельфин, вообще двенашка
4: стоит.
3: Прости,
4: пожалуйста, что такое черный дельфин?
2: Неважно, друзья.
3: Я тебе потом расскажу.
1: Вейкаперы. На Рекорде.

0: вейкаперы на рекорде. Ватафакты.
1: Как вам такое? Высокие люди, как правило, больше зарабатывают, это выяснили исследования. Различные, что с высоким заработком больше тех, кого выше рост.
2: Почему? Потому что они с последних парт видели лучшую информацию.
1: Возможно, хоть сидели на последних.
3: Высоко гляжу, далеко сижу.
1: Типа того. Да, поэтому, знаете, увидите высокого, богач. Сразу девчонки, забирайте.
3: Подождите, а есть бомжи высокие? Нужно опровергнуть эту тему.
2: Есть, но они самые богатые среди бомжей.
3: Ну, кстати, реально высоких я не видела.
1: Это следующий факт.
2: Вот и клуб поиска высоких бомжей.
1: В 2018 году жительница Швеции сделала татуировку с именами своих детей. Звали их Нова, девочка, и Кевин, мальчик. Позже она обнаружила, что тату-мастер по ошибке написал Кельвин вместо Кевин. Однако, вместо того, чтобы исправлять татуировку, женщина официально сменила имя сыну. Теперь ты Кельвин!
2: Кляйн.
1: Да, я Кевином называл его до 5 лет, потом говорит, не,
2: а знаешь, как Кельвин. Она такая, так, исправить татуировку, это 1000 евро, поменять имя, 500 евро. Кельвин! Я Кевин! А, не, братан.
3: Кельвин Кляйн легко исправляется на кал и клей. Серьезно, там если буквы какие-то...
1: У вас сегодня бонус, 4-й факт, просто сразу, Аня стреляет. Поехали дальше. Мотивационный факт, ребята. Винсент Ван Гог впервые взялся за кисть, когда ему было уже под 30 лет. А большинство его картин написаны в последние 2 года жизни. Поэтому нет отговорки, ой, да поздно начинать и так далее. Смотрите. Не знаю, это нужно узнавать. Но, представляете, к 30 взялся за кисть, написал столько талантливых произведений и говорит, все.
2: Но он стал известным после смерти, к сожалению. То есть при жизни его вообще никак не уважали, грубо говоря, как художника. Не, давай так, не то, что не уважали, не признавали его талант, его картины.
3: Ну так со многими писателями, что тоже популярность приходит после.
2: Ну, скорее всего.

0: Day.
1: Продолжаем обсуждать клубы по интересам, какие бы вы создавали, исходя из своих интересов. Это важно, что вам больше нравится, и вы бы привлекли к этому людей, да? Почему бы нет?
2: Доброго времени суток. Значит, я предлагаю банный клуб. Его сейчас так не хватает в нашем городе. Он раньше был недалеко от дома, но недавно из него сделали ночной танцклуб. Ну, кстати, да, это же тоже интерес. Очень многие люди реально выбирают, например, один день и ходят в баню, в общую, там, по воскресеньям, четвергам или так далее.
3: А, вот так. У клуб включенных микрофонов бы еще. Каждое 31 число мы с друзьями идем в баню.
1: Ой, нет, этот фильм... Кому надоел этот фильм, я бы собрал клуб по интересам. Кто уже не может смотреть этот... как он называется?
3: Ирония судьбы.
1: Вот, до свидания. Серег голосовой записал.
4: Привет, вейкаперы. Нужно обязательно организовать клуб для тех, кто ночью просыпается летом, жарко. А ты переворачиваешь подушку другой прохладненькой стороной, ложишься на нее так...
2: Да спать захотелось от этого голосового.
1: Ну, он так вкусно записал еще.
2: Переверни подушку.
1: Ну, действительно, надо вспомнить об этом летом. Так, клуб любителей кислорода. Вот кто-то бы создал популярный клуб любителей кислорода.
2: Это что, в палатках на природе спать или как?
1: Это вообще, вот, ты идешь по улице, все, ты уже в клубе любителей кислорода. Любители судоку профи. Судоку. Интересно.
3: Это сканворд, да?
2: Это твое будущее.
3: Мое? Почему?
2: Ты не пьешь, у тебя вообще много интересов.
3: То есть, по-твоему, я душный человек?
2: Подожди, почему ты, вот, ты все время ищешь какой-то подвох? Судоку — это классно, разгадывай.
3: Ну так пусть это...
2: Ань, почему тогда, ты воспринимаешь
3: давай так? Давай так, хорошо. А тогда пусть это будет твое будущее, согласна?
2: Хорошо.
3: Все, я буду более интересным
1: ребята,
3: человеком.
1: Ребята, я придумал клуб, где я создал...
2: Душнил.
1: Клуб «Нейтральные воды». Там можно говорить «судой», «тудой», «позвонишь». И мы все там так и общаемся.
2: «Тудой»?
3: Словесной свободы.
1: Да, свободы слова. Назовем.
2: Кофе там, она.
1: Да, мы вообще там делаем все, что хотим, и никто никого
2: не осуждает.
1: Не осуждает и не привлекает.
3: И ссор нет, потому что вы не понимаете, кто кому что сказал.
0: Вейкаперы на рекорде.

0: Рекорд. Новости.
1: Александр Лукашенко призвал Армению не повторять сценарий Украины на фоне дискуссии о сближении с Евросоюзом и возможном выходе из Евразийского экономического союза. По мнению президента Беларуси, часть подобных заявлений связана с предстоящими парламентскими выборами. Самые богатые семьи мира начали сокращать вложения в доллар, пишут СМИ со ссылкой на исследования швейцарских банков. Почти половина участников опроса заявила о намерении снизить зависимость от американской валюты на фоне роста госдолга США и геополитической нестабильности. Вместо этого инвесторы планируют активнее вкладываться в международные рынки, прежде всего в страны Азиатско-Тихоокеанского региона и Западной Европы. Определились финалисты Кубка Стэнли. Каролина Харрикейнс разгромила Монреаль Канадиенс со счетом 6-1 и выиграла полуфинальную серию 4-1. В финале Каролина встретится с Вегас Голден Найтс, который ранее в сухую прошел Колорадо 4-0. Борьба за главный хоккейный трофей сезона стартует 3 июня. В минувшие выходные прошел двухдневный рейв колбасный цех «Матрикс». Записи сетов с фестиваля уже доступны в телеграм-канале «Плейлисты» и «Радио Рекорд». Скачивайте и слушайте прямо сейчас. Больше свежих новостей в нашем канале «Радио Рекорд» в Макс.
2: Реклама. Как бы ни менялся твой маршрут, Тэнк 500 остается надежным партнером. Мощь под капотом, простор в салоне, стиль в деталях. Премиальный рамный внедорожник дает уверенность на каждом километре. Специальные предложения на покупку только до конца июня. Тэнк 500. Веди за собой.
3: Предложение ограничено и действует до 30 июня 2026 года. Подробности на сайте tank.ru и у официальных дилеров Tank. Реклама ООО Great Wall Motors.

0: место, и вот человеку обязательно нужно третье место, где он просто может пообщаться или понаблюдать, обменяться какими-то идеями, получить поддержку, новые знакомства и так далее.
1: Получается, мир цифр какой-то, третье место для пятой точки.
0: Да-да-да-да.
2: Так, и все, и каждый находит вот такой свой клуб по интересам. Его, если не можешь найти, то что делать-то?
3: Это не отклонение, если ты не вступаешь в какой-то клуб по интересам?
2: Если просто твоего клуба нет.
0: Вы понимаете, сейчас-то есть виртуальные у нас уже места, скажем так. Мы в виртуальной реальности все равно уже все вступили в какое-то общество, где мы обмениваемся всем этим. А вообще это помогает разгрузить негативные мысли, особенно в кризисные времена. Поэтому каждому я рекомендую. И все равно у нас есть какие-то увлечения, кто что любит. И как раз находить людей, сообщество по своим увлечениям – это самое верное дело.
2: Круто! Галя, вопрос. Вот у психологов есть какой-то клуб по интересам? У тебя есть какой-то не связанный с психологией?
3: Да, не связанный с профессией.
0: Есть. Я очень люблю горы. И мы ездим в горы. Я очень люблю петь. Я занимаюсь вокалом, я пою, и там мы встречаемся с друзьями.
3: Я пробиваю ваши проблемы.
1: И в горах никто не докопается со своими проблемами. Вряд ли белочка такая, орешки уже не свежие.
2: Представляете?
1: Что делать?
2: Галя, записываешься, где прием? В горах сегодня, а что будем делать? Мы будем психологами прорабатывать детские травмы.
0: Если вы меня найдете.
2: Галь, спасибо большое за ответ на вопрос.
3: И до встречи в караоке.
4: Вейкаперы. На рекорде.

0: Радиоканал «Радио 103». Для лиц старше 12 лет.
1: По данным Яндекс.Погоды, предстоящей ночью в Красноярске плюс 6, завтра во вторник 2 июня малооблачно, днем плюс 21. Ветер восточный 2,7 метров в секунду.
0: Рекорд. Реклама.
2: 19 и 20 июня грандиозный музыкальный фестиваль «Бархат в белом». Главные гости – мировая звезда Лизви. Лучшие диджеи и артисты России на двух танцевальных аренах. Встречаемся в белом. Билеты на сайте bархатmusicfestival.ru. ИП Гусев Дмитрий Сергеевич, ОГРН, ИП 32-12-46-80-00-56-337. Информационная поддержка «Радио Рекорд», Красноярск, 18+.
3: Хотите обновить салон автомобиля? Автоателье «Дакота». Перетяжка, реставрация и покраска кожи. Ремонт салона от прожига сигарет, ремонт виниловых покрытий, ремонт и покраска пластика. Автоателье «Дакота». Быстро и качественно. Dakota24.ru. Приезжайте на Джамбульскую, 16, строение 2. Звоните 242-0302.
4: Лето, жара, переполненные пляжи, грязные водоемы, комары и никакого комфорта. Зачем все это? Лето можно провести по-другому. В термах «Сокол». Теплые бассейны под открытым небом, детские локации, сауны и хамамы. Большой 50-метровый бассейн и детский безлимит всего 500 рублей. Как на курорте, только в Красноярске. «Сокол Термы». Место, куда хочется вернуться. Пограничников 105, 226, 49, 49.
5: Представьте, настоящий курорт прямо в центре Красноярска. 6 июня. Грандиозное открытие «Термоленда» в ТРК «Комсомол». Вас ждет целый день ярких впечатлений. 2000 розовых фламинго в бассейне. Шоу-программа, кавер-группа, анимация для детей, мастер-классы, подарки и огромный праздничный торт. «Термоленд» — это бассейны, парные, хамам, спа и отдых для всей семьи. 6 июня встречаем лето вместе с «Термоленд». ТРЦ «Комсомол». Первый этаж 0+.
0: Рекорд. Dance Radio. Реклама в Красноярске. 263-88-33.

0: Совсем немного еще в эфире обсудим клуб по интересам, который бы вы создавали, исходя из своих интересов, и подведем итоги голосования, что у нас там было и есть.
1: Гаражный клуб. Как вам такое?
0: Гаражный клуб прекрасно, все мужики соберутся. Это точно, это популярно, это рейв.
2: Его бы еще купить. Гараж.
1: Доброе утро, я бы создал клуб любителей поработать в понедельник. Как же мне не хватает единомышленников.
0: Так, тут клуб не любителей самокатчиков и ночных мотоциклистов намечается, который будет людей, которые спят, Белка предлагает.
2: Двухколесных передвиженцев.
0: Можно и так культурно назвать это.
1: Клуб тех, кто не празднует праздники. Никакие.
0: О, классный, классный клуб. Кто ходит только на чужие праздники, тоже можно. Почему нет? Книжный клуб вот предлагает, что-то культурное началось.
1: Екатерина предлагает создать клуб людей, которые все время говорят, что уволятся, но пережили уже половину коллектива и никак не увольняются.
0: Да.
1: Смешно.
0: Это очень веселые люди.
2: Обещальщики.
0: Которые обещают это сделать.
1: Увольняторы вечные.
0: Что у нас еще там по клубам есть?
1: Клуб по дисциплине Тоуш. Гонки по горным дорогам, серпантинам. Я, может, неправильно как-то назвала этот клуб, как написали. В общем, по горным дорогам, серпантинам на время. Прародитель дрифта, в принципе. Вот это почти все забыли.
0: Круто, круто, кстати. Снимать только нельзя, да, по-моему, сейчас. Давайте подведем итог голосования. Как клуб по интересам вы бы организовали, исходя из своих интересов, конечно, на первом месте. Это валяние на диване, 35%.
2: Вы выбрали. О, да.
0: Выбрали этот клуб на втором месте. Не любители самокатов, 20%.
2: Дай.
0: Что же они так наделали такого? И просто начали клубы открыли на третьем месте. Вот такие итоги.
3: Вейкаперы на рекорде.

0: Стас Рыжий.
1: Всем привет и доброго утра. У нас 10.00 в Санкт-Петербурге по московскому времени. Отсюда и вещаем вейкаперы Никита Стаса Аня.
2: Всем прекрасного начала дня и чашечки какао.
3: Привет, друзья, всех с первым днем лета, 1 июня, еще с днем защиты детей, целый час с вами.
1: Купите им что-то вкусное сегодня, когда пойдете с работы, не забудьте. Можно несколько
3: или
1: раз,
3: невкусное.
1: Когда на обед пойдете.
3: Можно купить невкусное, но
1: это
3: полезное.
1: Завтра. Это завтра.
3: Это игрушка.
1: Завтра пусть. Сегодня вкусное, все, что любят дети. Всем по вкусной точке сегодня. В общем, ребята, поколение Z массово начали лысеть. Это исследование. Сейчас впервые признаки потери волос наступают в 18-25 лет. Вы спросите меня, из-за чего же, Ники?
2: Из-за чего же, Ники?
1: Спасибо, Стас. Это стресс, недосып и эмоциональное выгорание. Все чаще становится причиной ранней потери волос у всех молодых людей. Если раньше выраженное поредение волос чаще развивалось после 35-40 лет, то теперь новые признаки уже вот 18-25 начинают как-то проявляться. Грустно, зумеры по
3: никуда. Связано с питанием.
1: Возможно, и это тоже. Плюс еще с этими дуделками, да, вот,
3: да,
1: этими глицериновыми.
3: Да, добавляют в рот вот это все.
1: Реально. Поколение Z, выбрасывайте все изо рта, и волосы будут расти.
2: Слушай, ну там даже ковид на это все влияет.
1: Реально. Эпидемии всякие вот эти.
3: Я помню, что, кстати, много кто жаловался реально после ковида, что волосы выпадают.
1: Помню, кто уже не жаловался.
0: Вейкаперы на рекорде.

0: вейкаперы на рекорде. Ватафакты.
1: Про что? Про детей?
2: Конечно, я реально нашла интересные факты про детей. Во-первых, Станислав, что у вас веселит?
1: Ты знал, я в предвкушении, так.
2: Ты знал, что в Корее отчет возраста ребенка начинается с момента его зачатия, а не от рождения?
1: Наконец-то.
2: То есть корейские малыши всегда будут старше своих ровесников из других стран, потому что им приплюсовывается 9 месяцев внутриутробной жизни.
1: А знаешь зачем? Чтобы они раньше начали работать, платить налоги.
2: Так, у ребенка при рождении большее количество костей, чем у взрослого. 300 против 205-207.
1: Как так вышло?
3: И они еще мягче.
2: Трехлетний ребенок может создать шум сильнее голоса 200 взрослых людей одновременно. Можете себе представить?
1: Есть такое, самолет.
3: Еще они бесячие такие.
2: Так, наибольшее количество детей из пробирки рождается в Австралии.
3: Искусственное оплодотворение.
2: Да, интересно, с чем это связано.
1: Да потому что они перевернутые. Это же Австралия.
2: Уникальный факт, я этого не слышала. В общем, в Танганьике. Сегодня это Танзания. Во-первых, я не знала, что Танзания раньше называлась Танганьика.
3: Про Танзанию ты все знал.
2: В 1962 году случилась эпидемия смеха, которая охватила более 1000 детей. Началом эпидемии стал смех 3 учениц женской школы в деревне Кашаша.
3: Может, поэтому они и угорали? Девочка в Кашаша!
2: За ними бесконтрольно смеяться начали 95 школьниц из 159 девочек. Непонятливые смешливые приступы длились от нескольких часов до 16 дней. Вскоре школу закрыли, но эпидемия распространялась по близлежащим территориям, и другие дети тоже начинали смеяться. Окончательно необъяснимые приступы исчезли сами собой через полтора года.
1: Да это прикол, у нас так же было. Все, кто с последних парт начинали, 3 урока смеялись, передние подхватывали. Все нормально, просто это большой пранк, который вышел из-под контроля.
3: Если не ошибаюсь, есть растение, яд которого вызывает жуткую улыбку перед...
1: Не рассказывай про него.
2: До 7 месяцев ребенок может дышать и глотать одновременно.
1: А мы как живем?
2: Следующий факт. В Индии детей сбрасывают с крыши с высотой 15 метров с местного храма на растянутый внизу тент. Спокойно. Считается, что таким образом дети обретают особую физическую силу и здоровье.
3: Или отпружинивают от тента и сразу в ганг.
2: Поплохело. В Швейцарии продают презервативы для детей от 12 до 14 лет.
3: Ого.
2: Рекордсменкой по родам считается русская крестьянка, жившая в 18 столетии. Она произвела на свет 21 тройню, 32 двойни и 16 близнецов. Всего на свет эта женщина произвела 69 детей за 27 родов.
3: Офигеть. Вот там мужья запарились.
1: Офигеть.
0: Рекорд. Реклама. Турецкие выходные возвращаются. Судьба не спрашивает, каким должен быть твой возлюбленный. Любовь просто случается.
4: Я на тебе женюсь.
0: И от нее уже никуда не деться.
5: Папа убил его отца. Как после такого он может меня полюбить?
0: Ночная сказка. С 12 июня в 11:00. Домашний. Главный женский. 16+.
6: Встречайте! Новый двухэтажный картинг «Сенна». Майорчака 107А.
7: Все сложится с новым кроссовером Tenet T4L. Одно верное решение, и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Tenet T4L ждет вас в Агат по специальной цене. От 2 159 тысяч рублей. Подробности в Tenet Агат или по телефону 205 11 11.
8: Не оферта, предложение действительно до 30 июня 2026 года.
0: Рекорд. Dance Radio. Реклама в Красноярске. 263-88-33.

0: Гороскоп.
1: Прямо сейчас на 1 июня.
2: Овны, сегодня ваш любимый человек блеснет перед вами эрудицией, да такой, что вам останется лишь удивляться, откуда он столько всего разного и интересного знает.
3: Тельцы, сегодня вам придется мирить вашего любимого человека с кем-то из его близких.
1: Близнецы, сегодня не следует требовать от вашего любимого человека чрезмерной открытости и откровенности.
2: Рак, сегодня вашему партнеру будет очень трудно за что-то вас простить или что-то простить вам.
3: Львы, сегодня ваш любимый человек решит сделать вам какой-то сюрприз, однако не совершенно, что он его сделает.
1: Так, девы, сегодня вы дадите вашему любимому человеку потрясающий совет, за который он еще очень долго будет вам благодарен.
2: Весы, если вы опять в ссоре, ехидный подарок позволит свести ее на нет.
3: Скорпионы, не бойтесь того, что вам сегодня в любовных делах все будет даваться очень легко. Вы это заслужили.
1: Стрельцы, сегодня ваш любимый человек будет талантливо подбирать самые нужные слова для того, чтобы просто объяснить вам сложные и непонятные вещи.
2: Козероги, сегодня звезды рекомендуют вам поздравить вашего любимого человека с каким-нибудь знаменательным событием.
3: Водолеи, замечательный день для того, чтобы покорить пару-тройку сердец.
1: Рыбы, сегодня ваш любимый человек будет готов исполнить любое ваше желание. Любите друг друга, друзья.
0: Вейкаперы.
4: На

0: Рекорд. Новости.
1: Франция потребовала срочно созвать заседание Совета Безопасности ООН после того, как израильские военные взяли под контроль средневековую крепость на юге Ливана. Париж заявил, что право Израиля на самооборону не оправдывает расширение военной операции и углубление присутствия на ливанской территории. Ранее премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху сообщал, что армия продолжит наращивать действия в Ливане. МВД напомнило россиянам о популярных фразах телефонных мошенников. Ведомстве призвали насторожиться, если собеседник говорит о безопасном счете, зеркальном кредите, дистанционном обыске или спецячейке Центробанка. По данным полиции, такие вымышленные термины используются для того, чтобы придать разговору видимость официальности и втереться в доверие. Отдых в Санкт-Петербурге оказался примерно в 1,5 раза дороже, чем в Москве, подсчитали в Ассоциации туроператоров России. Средняя стоимость ночи на двоих в северной столице сейчас составляет от 8 до 15 тысяч рублей, тогда как в Москве от 6300 до 7500. При этом самыми дорогими направлениями среди популярных остаются Крым и Подмосковье. Больше свежих новостей в нашем канале Радио Рекорд в Макс.
2: Здравствуйте, меня зовут Миша, а мой папа вас мог возить, потому что он водитель такси. Скоро он вернется с линии, и мы поедем с ним в кино смотреть новый мультик. Папа, спасибо, что ты рядом, ты рулишь. Всех с Днем защиты детей, 0+.

0: Свежие каперы на рекорде. Горячие новости.
1: Ну или теплые, по-разному бывает.
2: Ну, у меня точно теплый, потому что я уже это где-то видела. А хозяев удивляет кот, который пьет воду исключительно из унитаза. Так. И очень клевые фотографии. Это сфинкс, который ногами опирается и ныряет как будто бы туда. И вот, знаешь, уши торчат.
1: Как горгулья.
2: Да.
1: Класс. Тебе бы лысого кота, Стас.
3: Мне?
1: Мне кажется, вот тебе бы лысого кота вообще пошло.
3: Я ненавижу котов.
1: Я знаю.
3: В принципе, а вот таких тем более.
1: Мне кажется, идешь ты по улице, а с тобой лысый кот.
3: Так, и класс, что вы с ним делаете?
2: Слушай, я какие-то интересные породы видела. Валерия Германика делала обзор на своих котов. У нее такие интересные породы вообще.
1: Да и у нее имя интересное, да?
3: Давай так, если ты увидишь меня с котом на улице, так, то, скорее всего, в другой руке у меня мешок.
1: Кормить, и, конечно же, несешь
3: его. Конечно, рыб.
1: А я про что? Следующая новость. Парень забронировал парковку ради свидания. Представляете? В общем, парень поставил треногу на железяку и на ней честно написал, как есть, на парковочном месте, от которого отъехал, из арматуры. Что по-тихому взял машину у своего отца, чтобы съездить к девушке. И очень просит не занимать это парковочное место, иначе он не успеет вернуть авто, и отец его спалит. И вот такая романтичная история. В комментариях, конечно же, появились люди, которые: ну нельзя бронировать парковки во дворах. Ну, и у меня бы рука не поднялась отодвинуть ее и заехать на это место, честное слово.
3: А там сверху записка: брат, извини, муж возвращается у нее сегодня, я по-быренькому.
1: Ну классно же, иногда можно быть просто вот благодарным, да, и попросить людей. Ну говорят, что табличку так и не убрали. Парнишка вернул автомобиль после того, как съездил к девушке.
3: Самое главное, что отец увидел.
2: Ну, все-таки ладно. Человечность победила, да?
1: Ну, если
2: в нашем мире.
1: В масштабе двора, то да. Есть такое.
0: На рекорде.

0: канал «Радио 103». Регистрационный номер серия L номер ТУ-24-01-126, выданный Енисейским управлением Роскомнадзора 15 июля 2019 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет.
1: По данным Яндекс.Погоды, предстоящей ночью в Красноярске плюс 6, завтра во вторник 2 июня малооблачно, днем плюс 21, ветер восточный 2,7 метров в секунду.
2: Рекорд. Реклама. Грандиозный финал шоу «Супер ниндзя дети».
3: Давай, давай, давай, давай.
2: Тот, кто пройдет эту трассу, войдет в историю проекта. «Супер ниндзя дети». Финал сезона. В воскресенье в 17:00 для лиц старше 12 лет.
4: 6 июня на Красном кольце состоятся автогонки среди экипажей ДПС Сибирского федерального округа. Водительское мастерство, экстремальное управление служебным автомобилем, захватывающие показательные выступления сотрудников полиции, интерактивные площадки для всех возрастов, каша из военно-полевой кухни, мороженое для детей, шоу-программа, призы от партнеров мероприятия. 6 июня, Красное кольцо, 9:30. Приглашаем всех на семейный праздник на всех скоростях. При поддержки «Радио Рекорд». Вход свободный. 0+.
5: Красноярск. Давай общаться. Заходи в официальную группу ВКонтакте «Радио Рекорд Красноярск». Для тебя море танцевальной музыки, новости, мемы и крутые подарки. 12+.
6: Рекорд. Dance Radio.
0: Реклама в Красноярске. 263-88-33.

0: традиции уже в конце отвечаем на ваши вопросы. В конце шоу, если они есть и имеются, обычно имеются. Вот, поехали. Ребята, вас узнают на улице и подходят к вам за автографом. На другой радиостанции было такое. С рекорда никто не подходил.
1: Ну, недавно вот ребята, которые работают с нас
0: почту,
1: рядом,
0: да,
1: нас ждали. Да. Очень забавно было на колбасном цехе. Я пошла первый день в образе Тринити. Так меня не то что люди, меня сотрудники наши не все припомнили.
2: Интересно. Они думали, это она не настоящая.
0: Они думали, все-таки Морфеусом придешь.
1: А была такая идея, но я шапочку не купила.
2: А могла бы быть Пифи. Мы же накидали образы.
1: Пифи у нас уже есть.
2: Но так себя на будущее вообще никак не видит.
0: Как относитесь в треках к Ивакалу? Вот, например, в треке «Баиндия». Вообще положительно. Я считаю, искусственный интеллект создает нормальные треки. Вообще не преуменьшает труд музыкантов, но, по-моему, это прикольно. Это новый виток, как по мне.
1: Ага.
0: Все, вам
2: я воздержусь.
0: Вам
2: для
0: пофиг?
2: Меня...
0: Ну ладно.
2: Без разницы.
0: Так, еще вопросики есть у нас? Нет?
2: Спасибо.
1: Вот вопрос, крыш, как тебе музыка в эфире в 2016 году? Лучше или как сейчас?
0: Ну и что? Отвечай.
1: А я не помню. Мне всегда, если честно, нравилась музыка на рекорде. Я понимаю, что вот точно, наверное, близко ко мне по формату. Потому что есть радиоведущие, которые, например, слушают шансон, а работают на рекорде.
0: Да я. Нормальная тема. Каспийский груз.
1: Ну неправда, ты тоже преувеличишь. У тебя из тачки нормальное музло обычно наваливается. И ничего там не шансонное.
0: Я с ИИ соединяю, кстати, шансон.
1: Ну, а я классику с драмом.
0: Круг под Prodigy у меня получается неплохо.
1: А я Вивальди под дабстеп люблю.
0: А ты что делаешь?
2: Я все слушаю.
0: Круто. Друзья, спасибо всем большое за это утро понедельника. Завтра мы с вами обязательно услышимся. И были с вами вейкаперы Никита Стасаня.
1: Отличного лета, друзья. Встречаемся во вторник, завтра в 7 утра.
2: Всем прекрасного дня.
0: Пока.
3: Вейкаперы. На рекорде.

Йоу, Рекорд на связи, первая танцевальная радиостанция страны. Я Никит Бурягин, задержусь здесь с вами на какое-то время в этот понедельник, чтобы дополнительно вас бодрить, повеселить и так далее. Но вам не так сложно, как некоторым людям в Италии. У них утро понедельника проходит иначе. У них есть одна кофейня, где находится датчик улыбки, да? Мы улыбкой оплачиваем, а у них вход в кафе работает как раз-таки по улыбке. Если ты не улыбнешься, то кофе любимого не попьешь. Так решили создатели этой кофейни. Кто-то разворачивается и уходит, говорит: ну не хочу я улыбаться без кофе. Ну странно, да, действительно, мы поставили какой-то кофе перед входом, его можно было выпить, зайти и купить еще кружечку. Ну, как будто бы это даже интереснее. Причем наоборот, чем ты грустнее, тем больше чаша кофе тебе можно продать. В общем, задумка интересная, не у всех находит отклик. Но как вы держитесь в этот понедельник, друзья, тем более после двух дней колбасного цеха, напишите в чат мобильного приложения Рекорда, а я пока расскажу о треках, которые мы обязательно услышим в этом часе. Эвелин Рокстон, Vertigo. By India, Shade. Double Dogs в этом часе. How does it feel?

0: Мобильное приложение Record Dance Radio. Всегда с тобой. Лучшая танцевальная музыка в телефоне. Десятки электронных радиостанций и подкастов. Просто и удобно. Установите приложение Рекорда бесплатно в App Store и Google Play. Record. Реклама.
1: Грандиозный финал шоу «Супер Ниндзя Дети».
2: Давай, давай, давай, давай.
1: Тот, кто пройдет эту трассу, войдет в историю проекта. «Супер Ниндзя Дети. Финал сезона». Воскресенье в 17.00 для лиц старше 12 лет.
3: Лето, жара, переполненные пляжи, грязные водоемы, комары и никакого комфорта. Зачем все это? Лето можно провести по-другому. В термах «Сокол». Теплые бассейны под открытым небом, детские локации, сауны и хамамы. Большой 50-метровый бассейн и детский безлимит всего 500 рублей. Как на курорте, только в Красноярске. «Сокол Термы». Место, куда хочется вернуться. Пограничников 105, 226, 49, 49.
4: Record Dance Radio. Реклама в Красноярске. 263-88-33.

0: Рекорд. Новости.
1: Россия и Казахстан подписали соглашение о строительстве атомной электростанции «Балхаш» по итогам переговоров Путина с Токаевым в Астане. Путин отметил, что флагманский проект реализуется при участии Росатома. Речь идет не просто о строительстве АЭС, а о создании целой отрасли, которая будет включать в себя образование, подготовку кадров и прочее, уточнил президент России. Россияне смогут устанавливать самозапрет на входящие международные звонки, об этом заявил депутат Сергей Боярский во время обсуждения поправок к пакету мер против мошенников. Снять такой запрет, по его словам, можно будет только лично через МФЦ. РЖД назначили прямой поезд из Москвы в Душанбе. Он будет курсировать с 21 июня один раз в две недели, сообщили в холдинге. Пассажирское РЖД-сообщение между столицами было приостановлено в связи с пандемией COVID-19 в 2020 году. Больше актуальных новостей читайте в нашем специальном информационном МАКС-канале «Радио Рекорд».
2: Реклама.
3: Да все нормально.
4: Что? Переезд – это задача со звездочкой.
5: Ищите на Авито-услугах водителей-грузчиков для переезда, курьеров для документов и других перевозчиков.
4: Хорошая история, когда все задачи по перевозкам решаются в одном месте.
5: Авито-услуги. Все решается здесь. Подробности на avito.ru 12+.

0: Радиоканал «Радио 103». Для лиц старше 12 лет.
1: По данным Яндекс.Погоды, предстоящей ночью в Красноярске плюс 6. Завтра во вторник 2 июня малооблачно, днем плюс 21. Ветер восточный 2,7 метров в секунду.
0: Радиоканал «Радио Рекорд». Продукция предназначена для лиц старше 12 лет. Рекорд. Реклама.
2: Турецкие выходные возвращаются.
3: Я вижу тебя наяву или сплю.
4: Стой, иначе выстрелю.
2: Все совпадения не случайны.
5: Кольцо найдет твоего суженого.
6: Вы не это ищете?
4: Зачем же ты схватил его и вмешался в мою судьбу?
2: Все жизни связаны.
6: Я же вчера пообещал, что обязательно тебя найду.
2: Ночная сказка. С 12 июня в 11.00. Домашний. Главный женский. 16+.
7: Встречайте! Новый двухэтажный картинг «Сенна». Майорчика 107А.
0: Рекорд. Dance Radio. Реклама в Красноярске. 263-88-33.

Йоу, Рекорд на связи, я Никита Бурягин, здесь с вами на 2 часа как минимум. Ребята, интересный факт всплыл в сети, я обязан вам об этом рассказать. Перед финалом Лиги Чемпионов, да, мы знаем, там на ПСЖ победил некая модель, назовем ее так, модель веселая, с того самого сайта, Мэри ее зовут, предложила Матвею Сафонову, нашему слоняре, столько страстных ночей, сколько он сделает сейвов в матче с Арсеналом. Но есть один момент, у нашего Матвея есть девушка, да, и в итоге Сафонов за весь матч, а это 90 минут основного времени, 30 минут дополнительного и серия пенальти, сделал 0 сейвов ровно. Вот, то есть парень даже не старался, видимо, потому что, возможно, его девушка сказала: так, ну, Матвей, ну тебе решать, либо твоя карьера в футболе, либо наши отношения. Ну, что-то в этом духе, возможно, но все Матвея, наоборот, хвалят, говорят: молодец, и затащил на футболе, и с семейной жизни тоже затащил. Как у вас в семье происходит, какие у вас есть, может быть, свои приметы, обычаи, может, какие-то интересы у вас общие, напишите в чат мобильного приложения Рекорда, все будет интересно почитать, а я пока расскажу о треках в этом часе. Thump Now, To Curaçao. Greenville Wet в этом часе, La La Land. Моти услышит.

0: Сайт radiorecord.ru – это семейство лучших танцевальных радиостанций на любой вкус. Наши кураторы ежедневно доставляют туда только лучшую музыку. Radiorecord.ru – заточен под вас и ваш смартфон.
1: Record. Реклама. Лето, жара, переполненные пляжи, грязные водоемы, комары и никакого комфорта. Зачем все это? Лето можно провести по-другому. В термах «Сокол». Теплые бассейны под открытым небом, детские локации, сауны и хамамы. Большой 50-метровый бассейн и детский безлимит всего 500 рублей. Как на курорте, только в Красноярске. «Сокол Термы». Место, куда хочется вернуться. Пограничников 105, 226, 49, 49.
2: Представьте, настоящий курорт прямо в центре Красноярска. 6 июня. Грандиозное открытие «Термоленда» в ТРК «Комсомол». Вас ждет целый день ярких впечатлений. 2000 розовых фламинго в бассейне. Шоу-программа, кавер-группа, анимация для детей, мастер-классы, подарки и огромный праздничный торт. «Термоленд» — это бассейны, парные, хамам, спа и отдых для всей семьи. 6 июня встречаем лето вместе с «Термоленд». ТРЦ «Комсомол». Первый этаж 0+.
1: Record Dance Radio. Реклама в Красноярске. 263-88-33.

0: Рекорд. Новости.
1: Венгрия уведомила НАТО, что по-прежнему не будет поставлять вооружение и военную технику Украине, сообщил Мадьяр. Таким образом, он еще раз подтвердил, что будет придерживаться той же позиции по этому вопросу, что и предыдущее правительство во главе с Орбаном. Закрытие границ является неэффективной мерой против распространения лихорадки Эбола, заявил глава ВОЗ. Наиболее эффективной мерой является оперативное применение необходимых санитарных мер и оказание поддержки в очаге заболевания, отметил он. Разговор по мобильному телефону у бензоколонки с 1 июня грозит автовладельцам отказом в обслуживании или внесением в черные списки АЗС. Использование телефона вне салона авто опасно из-за случайной искры, согласно новым противопожарным требованиям МЧС, сообщили эксперты. Больше актуальных новостей читайте в нашем специальном информационном МАКС-канале «Радио Рекорд».
2: Реклама.
3: Здравствуйте, меня зовут Алиса, и моя мама сейчас везет пассажиров в такси. А когда она вернется, мы поедем с ней в парк есть мороженое и кататься на великах. Мама, спасибо, что ты рядом. Ты рулишь. Всех с Днем защиты детей. 0+.

0: Радиоканал «Радио 103». Для лиц старше 12 лет.
1: По данным Яндекс.Погоды, предстоящей ночью в Красноярске плюс 6, завтра во вторник 2 июня малооблачно, днем плюс 21, ветер восточный 2,7 метров в секунду.
0: Радиоканал «Радио Рекорд». Продукция предназначена для лиц старше 12 лет. Рекорд. Реклама.
2: Грандиозный финал шоу «Супер Ниндзя Дети».
3: Давай, давай, давай, давай.
2: Тот, кто пройдет эту трассу, войдет в историю проекта. «Супер Ниндзя Дети». Финал сезона. В воскресенье в 17:00 для лиц старше 12 лет.
4: Все сложится с новым кроссовером Tenet T4L. Одно верное решение, и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Tenet T4L ждет вас в Агат по специальной цене. От 2 159 тысяч рублей. Подробности в Tenet Агат или по телефону 205 11 11.
5: Не оферта, предложение действительно до 30 июня 2026 года.
0: Рекорд. Dance Radio. Реклама в Красноярске. 263-88-33.

0: Dance Radio.
1: Record. Йоу, рекорд на связи, первая танцевальная радиостанция страны. Я Никита Бурягин здесь с вами. Конечно же, продолжаю вас веселить в этот понедельник. Он особенно тяжелый, но ничего. Скоро обед, у кого-то уже конец рабочего дня. Нас слушают во многих регионах с нашей страны и не только. Всем привет с Радио Рекорд. Ну и напоминаю, что в минувшие выходные прошел двухдневный рейв «Колбасный цех Матрикс». Записи сетов с фестиваля уже доступны в телеграм-канале, плейлисты Радио Рекорд. Переходите, забирайте, слушайте на здоровье и скачивайте прямо сейчас. Сейчас ссылка есть в нашем телеграм-канале Радио Рекорд. Ну и в поиске можно найти. Все очень просто. Если не знаете, в чате спросите у наших слушателей. Они обязательно скинут вам эту ссылочку. Переходите, а я расскажу о треках, которые услышим в этом часе. Hugel, Move It to the Sun. Bob Sinclair в этом часе. I Can't Wait. Man back, not you.

0: новая неделя. Новые релизы. Встречайте главные клубные новинки, отобранные нашими кураторами. Шоу «Рекорд Релиз». Сегодня в 11 вечера на «Рекорде».
1: «Рекорд Релиз». «Рекорд». Реклама. Турецкие выходные возвращаются. Судьба не спрашивает, каким должен быть твой возлюбленный. Любовь просто случается.
2: Я на тебе женюсь.
1: И от нее уже никуда не деться.
3: Папа убил его отца. Как после такого он может меня полюбить?
1: Ночная сказка. С 12 июня в 11:00. Домашний. Главный женский. 16+.
4: Встречайте! Новый двухэтажный картинг «Сенна». Майорчика 107А.
5: Хотите обновить салон автомобиля? Автоателье «Дакота». Перетяжка, реставрация и покраска кожи. Ремонт салона от прожига сигарет, ремонт виниловых покрытий, ремонт и покраска пластика. Автоателье «Дакота». Быстро и качественно. Dakota24.ru. Приезжайте на Джамбульскую, 16, строение 2. Звоните 242-0302.
6: Рекорд. Dance Radio.
7: Реклама в Красноярске. 263-88-33.

0: Рекорд. Новости.
1: Дональд Трамп заявил, что большая часть пунктов по сделке с Ираном уже согласована. Он добавил, что совсем скоро примет окончательное решение. По его словам, Иран должен согласиться на полный отказ от ядерного оружия. Также сделка предусматривает немедленное открытие Ормузского пролива, за проход через который не будет взиматься плата. Сведения о массовой депортации россиян из Таиланда не соответствуют действительности. Об этом сообщили в таиландском МИД, комментируя появившуюся в СМИ информацию о якобы участившихся случаях депортации россиян из королевства. Стресс на ЕГЭ усиливается, когда у выпускника есть шпаргалка или телефон, заявил министр просвещения Сергей Кравцов. Он посоветовал выпускникам перепроверять свои ответы, воспользоваться сначала черновиком и не спешить. Больше актуальных новостей читайте в нашем специальном информационном Макс-канале «Радио Рекорд».
2: Реклама. Здравствуйте, меня зовут Миша, а мой папа вас мог возить, потому что он водитель такси. Скоро он вернется с линии, и мы поедем с ним в кино смотреть новый мультик. Папа, спасибо, что ты рядом, ты рулишь. Всех с Днем защиты детей, 0+.
3: Да все без... нормально.
4: Что?
3: Эшка.
4: Переезд – это задача со звездочкой.
5: Ищите на Авито-услугах водителей и грузчиков для переезда, курьеров для документов и других перевозчиков.
4: Хорошая история, когда все задачи по перевозкам решаются в одном месте.
5: Авито-услуги. Все решается здесь. Подробности на avito.ru 12+.
6: Детская сберкарта вызывает улыбки. Еще бы, ведь это новый дизайн с героями любимых мультфильмов. Простоквашино, ну погоди, и приключения Пети и Волка. А еще кэшбэк 30% на фастфуд. Успейте оформить карту для детей с 6 лет. Акция «Оформи первую основную дебетовую карту Мирсберкарта с тарифом детский, совершай покупки в категории фастфуд и получи 30% бонусами спасибо» действует с 30 мая по 31 июля 2026 года. Организатор ПАО «Сбербанк». Подробнее о карте, акции, имеющихся ограничениях на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 0+. По лицензии ООО «Союзмультфильм».

0: Добро пожаловать в крупнейшее танцевальное сообщество друзей. Рекорд ВКонтакте. Танцевальная музыка и актуальные новости. Это все, что вам нужно.
1: Ну, плюс немного мемов.
0: Рекорд ВКонтакте. Присоединяйтесь.
2: Радиоканал «Радио 103». Для лиц старше 12 лет.
3: По данным Яндекс.Погоды, предстоящей ночью в Красноярске плюс 6, завтра во вторник 2 июня малооблачно, днем плюс 21, ветер восточный 2,7 метров в секунду.
2: В эфире радиоканал «Радио Рекорд». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77629020 выдано Роскомнадзором 31 августа 2015 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.
0: Рекорд. Реклама.
4: 19 и 20 июня грандиозный музыкальный фестиваль «Бархат Уайт». Главные гости – мировая звезда Лизви, лучшие диджеи и артисты России на двух танцевальных аренах. Встречаемся в белом. Билеты на сайте barhatmusicfestival.ru. ИП Гусев Дмитрий Сергеевич, ОГРН, ИП 3212-46-80-2056-337. Информационная поддержка «Радио Рекорд», Красноярск, 18+.
5: Грандиозный финал шоу «Супер Ниндзя Дети».
6: Давай, давай, давай, давай.
5: Тот, кто пройдет эту трассу, войдет в историю проекта. «Супер Ниндзя Дети. Финал сезона». В воскресенье в 17:00 для лиц старше 12 лет.
7: 6 июня на Красном кольце состоятся автогонки среди экипажей ДПС Сибирского федерального округа. Водительское мастерство, экстремальное управление служебным автомобилем, захватывающие показательные выступления сотрудников полиции, интерактивные площадки для всех возрастов, каша из военно-полевой кухни, мороженое для детей, шоу-программа, призы от партнеров мероприятия. 6 июня, Красное кольцо, 9:30. Приглашаем всех на семейный праздник на всех скоростях. Поддержки «Радио Рекорд». Вход свободный. 0+.
2: Рекорд. Dance Radio. Реклама в Красноярске. 263-88-33.

0: Record. Dance Radio.
1: Привет, друзья, это Радио Рекорд, меня зовут Кристина, всех с понедельника, нет, неправильно, с первым днем лета, вот так вот будет правильно, это то, что мы ждали, я уверена, у большинства из нас это самое любимое время года. Вообще, у меня задача следующая, рассказать новость, либо о мероприятии Рекорда. Друзья, ну, что за, что я хожу-то вокруг да около, как вам колбасный цех, который отгремел у нас здесь, в Петербурге, в ночь, и в пятницу, ну и в субботу, ну как же было здорово, я вот правда отойти не могу, завтра меня накроет даже сегодня к вечеру, наверное, после фестивальный синдром. Буду в дофаминовой яме непременно. Мне вот больше всех понравились Фил и, конечно же, Балдин. Друзья, рассказывайте, кто понравился вам, чье выступление прямо зажгло вас не по-детски. Пишите об этом у нас в мобильном приложении Радио Рекорд. Почитаю непременно. Не только там почитаю, еще и в нашей группе колбасницах. ВКонтакте тоже. Прямо сейчас спускаюсь в комментарии. Так что все, давайте, пишите, не разочаровывайте меня. Джош Фэвас в этом часе. Like a prayer, услышим. Еще впереди Naughty и Move Your Body. А еще Робин Шульц, Эмберс. Оффенбах тоже в этом часе, Miles Away. Уже сейчас Биби Рекс и Фэтлесс, Нью Религион, и все это Рекорд Дэнс Радио.

0: вечеринка в эфире. Каждый день. Двухчасовое микс-шоу «Рекорд Пати». Сегодня и каждый день. В 9 вечера. Сразу после Кремова и Хрусталева. «Рекорд Пати». Мы делаем ваш вечер.
1: Рекорд. Реклама. Турецкие выходные возвращаются.
2: Я вижу тебя наяву или сплю.
3: Стой, иначе выстрелю.
1: Все совпадения не случайны.
4: Кольцо найдет твоего суженого.
5: Вы не это ищете?
3: Зачем же ты схватил его и вмешался в мою судьбу?
1: Все жизни связаны.
5: Я же вчера пообещал, что обязательно тебя найду.
1: Ночная сказка. С 12 июня в 11.00. Домашний. Главный женский. 16+.
6: Встречайте! Новый двухэтажный картинг «Сенна». Майорчика 107А.
7: Лето, жара, переполненные пляжи, грязные водоемы, комары и никакого комфорта. Зачем все это? Лето можно провести по-другому. В термах «Сокол». Теплые бассейны под открытым небом, детские локации, сауны и хамамы. Большой 50-метровый бассейн и детский безлимит всего 500 рублей. Как на курорте, только в Красноярске. «Сокол Термы». Место, куда хочется вернуться. Пограничников 105, 226, 49, 49.
8: Представьте, настоящий курорт прямо в центре Красноярска. 6 июня – грандиозное открытие «Термоленда» в ТРК «Комсомол». Вас ждет целый день ярких впечатлений. 2000 розовых фламинго в бассейне. Шоу-программа, кавер-группа, анимация для детей, мастер-классы, подарки и огромный праздничный торт. «Термоленд» – это бассейны, парные, хамам, спа и отдых для всей семьи. 6 июня встречаем лето вместе с «Термоленд». ТРЦ «Комсомол». Первый этаж 0+.
9: Рекорд. Dance Radio.
10: Реклама в Красноярске. 263-88-33.

0: Рекорд. Новости.
1: Интернет и связь в селах и на федеральных дорогах станут доступнее. Правительство утвердило постановление, позволяющее крупным операторам связи совместно использовать базовые станции в населенных пунктах, где проживает менее 1000 человек. Это улучшит покрытие и качество связи. В Госдуме предложили установить единые требования по применению искусственного интеллекта при проведении ЕГЭ. Депутаты заявили, что применение машинного зрения повышает объективность оценки, однако из-за непрозрачности работы алгоритмов выпускники боятся фиксации нарушения за совершенно безобидное действие, такое как разминка спины или поворот головы. Аномальная жара ждет Турцию этим летом, и туристам стоит иметь это в виду. По словам метеорологов, жарче всего будет на Средиземноморском побережье, включая Анталию, Аланию, Белек и Сиде. В июле и августе дневная температура может быть выше 40 градусов. Больше актуальных новостей читайте в нашем специальном информационном Макс-канале «Радио Рекорд».
0: Реклама.
2: Уважаемые пассажиры, прослушайте важное объявление. Т2 отменяет роуминг. Теперь для вас за границей бесплатный безлимитный интернет и звонки домой без доплат на 15 дней. Экипаж Т2 желает вам приятного роуминга.
3: Подробнее на t2.ru.
0: Рекорд.

0: Каждое утро по будням с 7 до 11 на Рекорде.
1: А мы начинаем обсуждать, какой клуб по интересам вы бы организовали. Клуб по поеданию крабов. Серябкина предлагается.
2: Ольга?
3: Может быть, что-то с песнями лучше связано.
2: Никита, ты понимаешь, что ты сейчас можешь крабом удивить Серябкину?
1: Реально?
2: Да. Закажи, поймай, приготовь.
3: Покажи.
1: Она приведет Кошкину?
3: Представляешь, надаешь рекомендацию. Пусть Серябкина приведет Кошкину. И она приведет. Но только это будет не та Серябкина, не та Кошкина. И в итоге ты сидишь с двумя женщинами. Одной из них 70, с кандибобером, вот такая.
1: А другая пришла со своим, и зовут его Паша. А вдруг у нее монгол, Олег.
0: Вейкаперы. Никита, Стас, Рыжая. Утром на Рекорде. Радиоканал Радио 103. Для лиц старше 12 лет.
4: По данным Яндекс.Погоды, предстоящей ночью в Красноярске плюс 6, завтра во вторник 2 июня малооблачно, днем плюс 21, ветер восточный 2,7 метров в секунду.
0: Радиоканал «Радио Рекорд». Продукция предназначена для лиц старше 12 лет. Рекорд. Реклама.
5: Грандиозный финал шоу «Супер Ниндзя. Дети».
6: Давай, давай, давай, давай.
5: Тот, кто пройдет эту трассу, войдет в историю проекта. «Супер Ниндзя. Дети». Финал сезона. В воскресенье в 17:00 для лиц старше 12 лет.
7: Все сложится с новым кроссовером Tenet T4L. Одно верное решение, и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Tenet T4L ждет вас в Агат по специальной цене. От 2 159 тысяч рублей. Подробности в Tenet Агат или по телефону 205 11 11.
8: Не оферта, предложение действительно до 30 июня 2026 года.
0: Рекорд. Dance Radio. Реклама в Красноярске.

Привет, друзья, это Радио Рекорд. Меня зовут Кристина. Вы знаете, что вспомнила? Помимо того, что первый день лета, ура, ох и ах, сегодня международный же день детей. По такому случаю меня, кобылу взрослую, сегодня мама поздравила в сообщении и сказала, что любого за меня порвет. Друзья, я всем желаю таких родителей. По-моему, это очень здорово. Далее все, успокаиваемся, рассказываю вам о музыке в этом часе. Будет свежая работа от The Chemical Brothers. Трек называется «Go». А еще слышим Dub Dogs и How Does It Feel? Далее Медузы и Don't Wanna Go Home.

0: Мобильное приложение Record Dance Radio. Всегда с тобой. Лучшая танцевальная музыка в телефоне. Десятки электронных радиостанций и подкастов. Просто и удобно. Установите приложение Рекорда бесплатно в App Store и Google Play. Record. Реклама.
1: Турецкие выходные возвращаются. Судьба не спрашивает, каким должен быть твой возлюбленный. Любовь просто случается.
2: Я на тебе женюсь.
1: И от нее уже никуда не деться.
3: Папа убил его отца. Как после такого он может меня полюбить?
1: Ночная сказка. С 12 июня в 11:00. Домашний. Главный женский. 16+.
4: Встречайте! Новый двухэтажный картинг «Сенна». Майорчика 107А.
5: Хотите обновить салон автомобиля? Автоателье «Дакота». Перетяжка, реставрация и покраска кожи. Ремонт салона от прожига сигарет, ремонт виниловых покрытий, ремонт и покраска пластика. Автоателье «Дакота». Быстро и качественно. Dakota24.ru. Приезжайте на Джамбульскую, 16, строение 2. Звоните 242-0302.
6: Record Dance Radio.
7: Реклама в Красноярске. 263-88-33.

0: Рекорд. Новости.
1: Риски заноса лихорадки Эбола в Россию оцениваются как минимальные, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова. Она добавила, что эпидемиологическая обстановка в России по всем инфекциям является стабильной. Впервые с 2021 года на чемпионате Европы по художественной гимнастике прозвучал гимн России. София Ильтерикова взяла золото, а позднее стала третьей в упражнениях с мячом. Мария Борисова оказалась с двумя наградами, забрала серебро за выступление с булавами и бронзу за ленту. В командных упражнениях девушки взяли серебро. В итоге российская сборная выиграла 9 медалей в болгарской Варне. Дети от 10 до 16 лет с 1 июня могут ездить на поездах более чем по 20 маршрутам без сопровождения взрослых, сообщили в РЖД. В пути следования поезда за детьми будут присматривать начальник поезда и проводник. На станции прибытия ребенка передадут встречающему лицу, указанному в заявлении. В минувшие выходные прошел двухдневный рейв «Колбасный цех Матрикс». Записи сетов с фестиваля уже доступны в телеграм-канале «Плейлисты Радио Рекорд». Скачивайте и слушайте прямо сейчас. Больше актуальных новостей читайте в нашем специальном информационном Макс-канале «Радио Рекорд».
2: Реклама. Детская сберкарта вызывает улыбки.
3: Еще бы, ведь это новый дизайн с героями любимых мультфильмов. Простоквашино, ну погоди, и приключения Пети и Волка. А еще кэшбэк 30% на фастфуд. Успейте оформить карту для детей с 6 лет. Акция «Оформи первую основную дебетовую карту Мир Сберкарта» с тарифом детский. Совершай покупки в категории фастфуд и получи 30% бонусами спасибо. Действует с 30 мая по 31 июля 2026 года. Организатор ПАО «Сбербанк». Подробнее о карте, акции, имеющихся ограничениях на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 0+. По лицензии ООО «Союзмультфильм».

0: Вся электронная музыка в мобильном приложении Рекорда. Канал Мелодик Техно. Канал Мэшап. Канал Innocence. Эти и еще более 100 каналов в приложении Радио Рекорд. Слушайте бесплатно прямо сейчас.
1: В эфире радиоканал «Радио 103». Регистрационный номер серия L номер ТУ-24-01-126, выданный Енисейским управлением Роскомнадзора 15 июля 2019 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет.
2: По данным Яндекс.Погоды, предстоящей ночью в Красноярске плюс 6, завтра во вторник 2 июня малооблачно, днем плюс 21, ветер восточный 2,7 метров в секунду.
1: Рекорд. Реклама.
3: 19 и 20 июня грандиозный музыкальный фестиваль «Бархат в белом». Главные гости – мировая звезда Лизви. Лучшие диджеи и артисты России на двух танцевальных аренах. Встречаемся в белом. Билеты на сайте bархатmusicfestival.ru. ИП Гусев Дмитрий Сергеевич, ОГРН, ИП 32-12-46-80-2056-337. Информационная поддержка «Радио Рекорд», Красноярск, 18+.
4: Грандиозный финал шоу «Супер Ниндзя Дети».
5: Давай, давай, давай, давай.
4: Тот, кто пройдет эту трассу, войдет в историю проекта. «Супер Ниндзя Дети. Финал сезона». В воскресенье в 17:00 для лиц старше 12 лет.
6: 6 июня на Красном кольце состоятся автогонки среди экипажей ДПС Сибирского федерального округа. Водительское мастерство, экстремальное управление служебным автомобилем, захватывающие показательные выступления сотрудников полиции, интерактивные площадки для всех возрастов, каша из военно-полевой кухни, мороженое для детей, шоу-программа, призы от партнеров мероприятия. 6 июня, Красное кольцо, 9:30. Приглашаем всех на семейный праздник на всех скоростях. Поддержки Радио Рекорд. Вход свободный. 0+.
1: Рекорд. Dance Radio. Реклама в Красноярске. 263-88-33.

Всем привет, это Радио Рекорд. Меня зовут Кристина. Друзья, новости есть про смартфоны. Apple выпустит новый iPhone-раскладушку. Информацию, конечно же, слили инсайдеры. У нового iPhone будет 3 экрана. Он будет якобы, да, выполнять функции смартфона и планшета одновременно. Ну и, естественно, предполагают, что стоить это будет, сколько бы вы думали, 140 тысяч рублей. Ну, продажи, релиз, естественно, у нас будет в сентябре. Кто готов купить? Кто выложит 140 тысяч рублей? Друзья, пишите в мобильном приложении Радио Рекорд. А еще давайте вместе повспоминаем, какие же у нас были первые телефоны. Я помню, что у меня это тоже была раскладушечка Motorola серебряная. Вот у меня было так. А что было у вас, пишите и рассказывайте. Эвелин Роксон в этом часе. Vertigo слышим. Еще Nail & Canvas, Small Town Boy. Также by India, Shadeh.

0: сегодня в 8 вечера. Итоги дня с Кремовым и Хрусталевым.
1: Илон Маск призвал людей бросать работу, которую способен выполнять искусственный интеллект. Если ИИ уже делает все то же самое, только быстрее и лучше, то какой вообще смысл продолжать этим заниматься?
2: То есть он призвал бросать работать вообще в офисе, по крайней мере. Потому что искусственный интеллект может заменить любую работу, кроме уборщика, охранника и вот Ильи Борисовича нашего.
3: Как у нас, да, Илья Борисович незаменим.
2: В каждом офисе есть такой Илья Борисович. А чем тогда заниматься?
4: А я ничего другого не умею.
2: Конечно, ничего, кроме как вести какие-то переговоры, там, оформлять какие-то договоры. Никто ничего не умеет. Значит, остается нам всем только одно. Таксист. Наступает будущее таксиста. Глобальный таксизм.
3: Подождите, понимаете? А как же это беспилотные всякие такси? Уже где-то там существуют.
2: Потом, да. Но пока-то в такси, да, я поздравляю, все, поехали.
0: Крем-хруст-шоу. Сегодня в 8 вечера на Рекорде. Рекорд. Реклама.
5: Турецкие выходные возвращаются.
6: Я вижу тебя наяву или сплю.
7: Стой, иначе выстрелю.
5: Все совпадения не случайны.
8: Кольцо найдет твоего суженого.
9: Вы не это ищете?
7: Зачем же ты схватил его и вмешался в мою судьбу?
5: Все жизни связаны.
9: Я же вчера пообещал, что обязательно тебя найду.
5: Ночная сказка. С 12 июня в 11.00. Домашний. Главный женский.
10: 16+.
11: Встречайте! Новый двухэтажный картинг «Сенна». Майорчика 107А.
12: Лето, жара, переполненные пляжи, грязные водоемы, комары и никакого комфорта. Зачем все это? Лето можно провести по-другому. В термах «Сокол». Теплые бассейны под открытым небом, детские локации, сауны и хамамы, большой 50-метровый бассейн и детский безлимит всего 500 рублей. Как на курорте, только в Красноярске. «Сокол Термы». Место, куда хочется вернуться. Пограничников 105, 226, 49, 49.
0: Рекорд. Dance Radio.
13: Реклама в Красноярске. 263-88-33.

0: Рекорд. Новости.
1: Венгрия уведомила НАТО, что по-прежнему не будет поставлять вооружение и военную технику Украине, сообщил Мадьяр. Таким образом, он еще раз подтвердил, что будет придерживаться той же позиции по этому вопросу, что и предыдущее правительство во главе с Орбаном. Закрытие границ является неэффективной мерой против распространения лихорадки Эбола, заявил глава ВОЗ. Наиболее эффективной мерой является оперативное применение необходимых санитарных мер и оказание поддержки в очаге заболевания, отметил он. Разговор по мобильному телефону у бензоколонки с 1 июня грозит автовладельцам отказом в обслуживании или внесением в черные списки АЗС. Использование телефона вне салона авто опасно из-за случайной искры, согласно новым противопожарным требованиям МЧС, сообщили эксперты. Больше актуальных новостей читайте в нашем специальном информационном МАКС-канале «Радио Рекорд».
2: В бизнесе важна гибкость, а в бизнес-прайме от Сбера – гибкие настройки обслуживания счета для адаптации к любым обстоятельствам. А еще бесплатные помощники для бизнеса, юридические консультации, онлайн-бухгалтерия и другие полезные сервисы. Откройте счет в Сбере с подпиской «Бизнес-прайм» и ведите бизнес с выгодой. Сбер – ваш бизнес-помощник. Подробнее на sberbank.com/rko или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк» 0+.
3: Здравствуйте, меня зовут Алиса, и моя мама сейчас везет пассажиров в такси. А когда она вернется, мы поедем с ней в парк есть мороженое и кататься на великах. Мама, спасибо, что ты рядом. Ты рулишь. Всех с Днем защиты детей. 0+.

Если девушка уходит от вас по собственному желанию, она должна отработать.

0: недели. Новые релизы. Встречайте главные клубные новинки, отобранные нашими кураторами. В шоу «Рекорд Релиз». Сегодня в 11 вечера на «Рекорде».
1: «Рекорд Релиз». В эфире радиоканал «Радио 103». Регистрационный номер серия L номер ТУ-24-01-126, выданный Енисейским управлением Роскомнадзора 15 июля 2019 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет.
2: По данным Яндекс.Погоды, предстоящей ночью в Красноярске плюс 6, завтра во вторник 2 июня малооблачно, днем плюс 21, ветер восточный 2,7 метра в секунду.

Всем привет! Это главная танцевальная радиостанция страны. Вы слушаете Радио Рекорд. Женя Балдин у микрофона. И сегодня официально начинается не просто лето, а рекорд дэнс лета. Понедельник и 1 июня. Разумеется, мы сегодня хотим поздравить всех наших молодых слушателей рекорда с Днем защиты детей. Хотя лично мне не очень нравится эта формулировка. Но какую защиту? Давайте это будет просто День детей. Вот как есть Международный женский день, как есть День мам, День пап. Ну и давайте просто будет День детей. Короче, всех я поздравляю, кому еще нет 18, кого еще можно так или иначе, хоть даже пускай с натяжкой, назвать детьми. Слушайте Радио Рекорд почаще. Мы для вас здесь подготовили много новых треков в этом часе, в том числе

0: пожаловать в крупнейшее танцевальное сообщество друзей. Рекорд ВКонтакте. Танцевальная музыка и актуальные новости. Это все, что вам нужно.
1: Ну, плюс немного мемов.
0: Рекорд ВКонтакте. Присоединяйтесь.

0: Рекорд. Новости.
1: Дональд Трамп заявил, что большая часть пунктов по сделке с Ираном уже согласована. Он добавил, что совсем скоро примет окончательное решение. По его словам, Иран должен согласиться на полный отказ от ядерного оружия. Также сделка предусматривает немедленное открытие Ормузского пролива, за проход через который не будет взиматься плата. Сведения о массовой депортации россиян из Таиланда не соответствуют действительности. Об этом сообщили в таиландском МИД, комментируя появившуюся в СМИ информацию о якобы участившихся случаях депортации россиян из королевства. Стресс на ЕГЭ усиливается, когда у выпускника есть шпаргалка или телефон, заявил министр просвещения Сергей Кравцов. Он посоветовал выпускникам перепроверять свои ответы, воспользоваться сначала черновиком и не спешить. Больше актуальных новостей читайте в нашем специальном информационном Макс-канале «Радио Рекорд».
2: Реклама. Детская сберкарта вызывает улыбки.
3: Еще бы, ведь это новый дизайн с героями любимых мультфильмов. Простоквашино, ну погоди, и приключения Пети и Волка. А еще кэшбэк 30% на фастфуд. Успейте оформить карту для детей с 6 лет. Акция «Оформи первую основную дебетовую карту Мир Сберкарта» с тарифом детский, совершай покупки в категории фастфуд и получи 30% бонусами спасибо. Действует с 30 мая по 31 июля 2026 года. Организатор ПАО «Сбербанк». Подробнее о карте, акции, имеющихся ограничениях на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 0+. По лицензии ООО «Союзмультфильм».
4: Да все нормально.
5: Что? Переезд – это задача со звездочкой.
6: Ищите на Авито-услугах водителей-грузчиков для переезда, курьеров для документов и других перевозчиков.
5: Хорошая история, когда все задачи по перевозкам решаются в одном месте.
6: Авито-услуги. Все решается здесь. Подробности на avito.ru. 12+.
7: Как бы ни менялся твой маршрут, Тэнк 500 остается надежным партнером. Мощь под капотом, простор в салоне, стиль в деталях. Премиальный рамный внедорожник дает уверенность на каждом километре. Специальные предложения на покупку только до конца июня. Тэнк 500. Веди за собой.
8: Предложение ограничено и действует до 30 июня 2026 года. Подробности на сайте tank.ru и у официальных дилеров Тэнк. Реклама ООО «Great Wall Motors».
9: Она любила красивую жизнь. И чтобы все подавали на блюдечке с голубой каемочкой. Поэтому она выбрала его, фарфор из ленты. Собирайте фишки и покупайте фарфор за 1 рубль в гиперленте.
8: Акция с 1 апреля по 31 июля 2026 года, кроме ленты эконом. Информация об организаторе акции, об условиях, правилах проведения на сайте lenta.com.
10: Первое правило Havail F7. Комфорт в салоне. Двухзонный климат-контроль для жаркого лета. И зимний пакет в каждой комплектации. Правило второе. Мультимедиа как современный планшет. 14,6-дюймовый экран и встроенные сервисы Яндекс.Авто. Правило третье. Подготовка для России и усиленная антикоррозионная обработка. Обновленный Havail F7 от 2 миллионов 999 тысяч рублей.
8: 14,6-дюмовый мультимедиа доступна для комплектации премиум техноплюс. Указана максимальная рекомендованная цена перепродажи автомобиля Havail F7 2026 модельного года, не является офертой и действует с 5 мая 2026 года. Подробности у официальных дилеров Havail сети на сайте havail.ru. 12+.
11: Здравствуйте, меня зовут Миша, а мой папа вас мог возить, потому что он водитель такси. Скоро он вернется с линии, и мы поедем с ним в кино смотреть новый мультик. Папа, спасибо, что ты рядом, ты рулишь. Всех с Днем защиты детей. 0+.

настоящие комики. Только из республики Коми. Все остальные игристые клоуны.

0: сегодня в 8 вечера. Итоги дня с Кремовым и Хрусталевым.
1: Илон Маск призвал людей бросать работу, которую способен выполнять искусственный интеллект. Если ИИ уже делает все то же самое, только быстрее и лучше, то какой вообще смысл продолжать этим заниматься?
2: То есть он призвал бросать работать вообще в офисе, по крайней мере. Потому что искусственный интеллект может заменить любую работу, кроме уборщика, охранника и вот Ильи Борисовича нашего.
3: Как у нас, да, Илья Борисович незаменим.
2: В каждом офисе есть такой Илья Борисович. А чем тогда заниматься?
3: А я ничего другого не умею.
2: Конечно, ничего, кроме как вести какие-то переговоры, там, оформлять какие-то договоры. Никто ничего не умеет. Значит, остается нам всем только одно. Таксист. Наступает будущее таксиста. Глобальный таксизм.
3: Подождите, а как же это беспилотные всякие такси? Уже где-то там существуют.
2: Потом, да. Но пока-то в такси, да. Я поздравляю, все, поехали.
0: Крем-хруст-шоу. Сегодня в 8 вечера на Рекорде.

0: Рекорд. Новости.
1: Интернет и связь в селах и на федеральных дорогах станут доступнее. Правительство утвердило постановление, позволяющее крупным операторам связи совместно использовать базовые станции в населенных пунктах, где проживает менее 1000 человек. Это улучшит покрытие и качество связи. В Госдуме предложили установить единые требования по применению искусственного интеллекта при проведении ЕГЭ. Депутаты заявили, что применение машинного зрения повышает объективность оценки, однако из-за непрозрачности работы алгоритмов выпускники боятся фиксации нарушения за совершенно безобидное действие, такое как разминка спины или поворот головы. Аномальная жара ждет Турцию этим летом, и туристам стоит иметь это в виду. По словам метеорологов, жарче всего будет на Средиземноморском побережье, включая Анталию, Аланию, Белек и Сиде. В июле и августе дневная температура может быть выше 40 градусов. Больше актуальных новостей читайте в нашем специальном информационном Макс-канале «Радио Рекорд».
2: Реклама.
3: А поехали всей семьей!
4: С этой фразы начинаются самые ценные моменты. Флагманский семиместный кроссовер Tenet T8 создан для тех, кто выбирает пространство и уверенность без компромиссов. Трансформируемый салон адаптируется под разные сценарии поездки, а мощный двигатель и полный привод гарантируют динамику на любых дорогах. Tenet T8. Для новых моментов. От 3 миллионов 480 тысяч рублей. Запись на тест-драйв в дилерских центрах Tenet и на tenet.ru. Цена на модель Tenet T8. Комплектация Prime 2025 года выпуска.
5: Уважаемые пассажиры, прослушайте важное объявление. Т2 отменяет роуминг. Теперь для вас за границей бесплатный безлимитный интернет и звонки домой без доплат на 15 дней. Экипаж Т2 желает вам приятного роуминга.
6: Подробнее на t2.ru.
7: Да все нормально.
8: Что? Переезд – это задача со звездочкой.
9: Ищите на Авито-услугах водителей-грузчиков для переезда, курьеров для документов и других перевозчиков.
8: Хорошая история, когда все задачи по перевозкам решаются в одном месте.
9: Авито-услуги. Все решается здесь. Подробности на avito.ru 12+.
10: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, напиток «Добрый», сильно газированный, в ассортименте 1,5 литра, 129 рублей с 21 мая по 3 июня. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
11: В ленте!
12: Как бы ни менялся твой маршрут, Тэнк 500 остается надежным партнером. Мощь под капотом, простор в салоне, стиль в деталях. Премиальный рамный внедорожник дает уверенность на каждом километре. Специальные предложения на покупку только до конца июня. Тэнк 500. Веди за собой.
13: Предложение ограниченное действует до 30 июня 2026 года. Подробности на сайте tank.ru и у официальных дилеров Тэнк. Реклама ООО «Great Wall Motor Rus».

0: Каждое утро по будням с 7 до 11 на Рекорде.
1: А мы начинаем обсуждать, какой клуб по интересам вы бы организовали. Клуб по поеданию крабов. Серябкина предлагается.
2: Ольга?
3: Может быть, что-то с песнями лучше связано?
2: Кики, ты понимаешь, что ты сейчас можешь крабом удивить Серябкину?
1: Реально?
2: Да. Закажи, поймай, приготовь.
3: Покажи.
1: Она приведет Кошкину?
3: Представляешь, надаешь рекомендацию. Пусть Серябкина приведет Кошкину. И она приведет. Но только это будет не та Серябкина, не та Кошкина. И в итоге ты сидишь с двумя женщинами. Одной из них 70 с кандибобером, вот такая.
1: А другая пришла со своим, и зовут его Паша, а друг у нее монгол Олег.

ВКонтакте vk.com/record. Бегом туда, изучайте. Колбасный цех прошел на ура. Всем еще раз огромное спасибо. И огромное спасибо команде Радио Рекорд за то, что делает этот фестиваль. Ну и давайте прямо сейчас узнаем, что мы с вами по музыке послушаем в этом часе на нашей основной станции. Это будут Анима и Йоджи. Beautiful Record Mix. Jazzy Spritz, Can't Deny It, Record Mix. Josh Favas, Like a Prayer, Record Mix.

Мобильное приложение Record Dance Radio. Всегда с тобой. Лучшая танцевальная музыка в телефоне. Десятки электронных радиостанций и подкастов. Просто и удобно. Установите приложение Рекорда бесплатно в App Store и Google Play.

0: Рекорд. Новости.
1: Риски из-за заноса лихорадки Эбола в Россию оцениваются как минимальные, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова. Она добавила, что эпидемиологическая обстановка в России по всем инфекциям является стабильной. Впервые с 2021 года на чемпионате Европы по художественной гимнастике прозвучал гимн России. София Ильтерикова взяла золото, а позднее стала третьей в упражнениях с мячом. Мария Борисова оказалась с двумя наградами, забрала серебро за выступление с булавами и бронзу за ленту. В командных упражнениях девушки взяли серебро. В итоге российская сборная выиграла 9 медалей в болгарской Варне. Дети от 10 до 16 лет с 1 июня могут ездить на поездах более чем по 20 маршрутам без сопровождения взрослых, сообщили в РЖД. В пути следования поезда за детьми будут присматривать начальник поезда и проводник. На станции прибытия ребенка передадут встречающему лицу, указанному в заявлении. Больше актуальных новостей читайте в нашем специальном информационном Макс-канале «Радио Рекорд».
2: Реклама.
3: А поехали всей семьей!
4: С этой фразы начинаются самые ценные моменты. Флагманский семиместный кроссовер Tenet T8 создан для тех, кто выбирает пространство и уверенность без компромиссов. Трансформируемый салон адаптируется под разные сценарии поездки, а мощный двигатель и полный привод гарантируют динамику на любых дорогах. Tenet T8. Для новых моментов. От 3 миллионов 480 тысяч рублей. Запись на тест-драйв в дилерских центрах Tenet и на tenet.ru. Цена на модель Tenet T8. Комплектация Prime 2025 года выпуска.
5: В бизнесе важна гибкость. А в бизнес-прайме от Сбера гибкие настройки обслуживания счета для адаптации к любым обстоятельствам. А еще бесплатные помощники для бизнеса, юридические консультации, онлайн-бухгалтерия и другие полезные сервисы. Откройте счет в Сбере с подпиской «Бизнес-прайм» и ведите бизнес с выгодой. Сбер. Ваш бизнес-помощник. Подробнее на sberbank.com/rko или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк» 0+.
6: Она любила красивую жизнь. И чтобы все подавали на блюдечке с голубой каемочкой. Поэтому она выбрала его. Фарфор из ленты. Собирайте фишки и покупайте фарфор за 1 рубль. Гиперленте.
7: Акция с 1 апреля по 31 июля 2026 года, кроме ленты эконом. Информация об организаторе акции, об условиях, правилах проведения на сайте lenta.com.
8: Как бы ни менялся твой маршрут, Тэнк 500 остается надежным партнером. Мощь под капотом, простор в салоне, стиль в деталях. Премиальный рамный внедорожник дает уверенность на каждом километре. Специальные предложения на покупку только до конца июня. Тэнк 500. Веди за собой.
7: Предложение ограничено и действует до 30 июня 2026 года. Подробности на сайте tank.ru и у официальных дилеров Tank. Реклама ООО Great Wall Motors.
9: Здравствуйте, меня зовут Алиса, и моя мама сейчас везет пассажиров в такси. А когда она вернется, мы поедем с ней в парк есть мороженое и кататься на великах. Мама, спасибо, что ты рядом. Ты рулишь. Всех с Днем защиты детей. 0+.

0: Сегодня в 8 вечера. Итоги дня с Кремовым и Хрусталевым.
1: Илон Маск призвал людей бросать работу, которую способен выполнять искусственный интеллект. Если ИИ уже делает все то же самое, только быстрее и лучше, то какой вообще смысл продолжать этим заниматься?
2: То есть он призвал бросать работать вообще в офисе, по крайней мере. Потому что искусственный интеллект может заменить любую работу, кроме уборщика, охранника и вот Ильи Борисовича нашего.
3: Как у нас, да, Илья Борисович незаменим.
2: В каждом офисе есть такой Илья Борисович. А чем тогда заниматься?
3: А я ничего другого не умею.
2: Конечно, ничего, кроме как вести какие-то переговоры, там, оформлять какие-то договоры. Никто ничего не умеет. Значит, остается нам всем только одно. Таксист. Наступает будущее таксиста. Глобальный таксизм.
3: Подождите, а как же это беспилотные всякие такси? Уже где-то там существуют.
2: Потом, да. Но пока-то в такси, да. Я поздравляю, все, поехали.
0: Крем-хруст-шоу. Через 15 минут на рекорде.

0: Крем-хруст-шоу на рекорде.
1: Начало 9 вечера, московское время, это радиостанция «Рекорд», и это мы, Кремов и Хрусталев. Стало быть, все для тебя, как всегда, дорогой наш слушатель. Мы будем вместе с тобою в течение ближайшего часа обсуждать разные новости. Здрасте все, здрасте, господин Хрусталев.
2: Да-да-да, среди причин распада СССР и Римской империи есть очень и очень много схожего. Это причины экономические, политические, военные, застой, сепаратизм, системный кризис. Но все-таки есть одно отличие. Одной из важных причин распада СССР была дозволенная на свою голову свобода слова. В отличие от Римской империи, где свобода слова была всегда, ну, по крайней мере, для патрициев и свободных граждан. Но где там эта Римская империя, а вот дедушка Советский Союз — это наш родной дед. И поэтому свободой слова мы все, кто работаем на телевидении и радио, пользуемся как оголенными электропроводами под напряжением. Очень и очень осторожно. Но все-таки пользуемся, мы уже взяли их в руки и будем держать здесь, как обычно, в течение часа нашей программы.
0: Крем-хруст-шоу.
3: Россия выбыла из числа мировых лидеров по потреблению алкоголя. Если раньше страна входила в первую пятерку, то сейчас занимает лишь 29-е место. Представители ритейла отмечают, что продажи спиртного практически не растут, особенно в сегменте крепкого алкоголя. Среди причин назвали смену поколений, сокращение населения и рост доли мусульман. Кроме того, в России есть целые регионы, где алкоголь практически не употребляют.
2: Да ладно! Ну да, вообще-то они, да, есть и были всегда примерно середины 19 века, если они про Северный Кавказ.
1: Ну там, да, Северный Кавказ, возможно частично там Татарстан.
2: Татарстан, да, ну да, какой, да, ну.
1: Башкортостан.
2: А это с тех пор мы выбыли, с 19 века, раньше. Что это за хрень вообще? Значит, стало больше мусульман, но если они имеют в виду мигрантов, то они не граждане. Да, это не Россия выбыла, а мигранты прибыли.
1: Ну, все равно, как бы, доля-то снизилась, как бы, на вот...
2: Да нет, послушайте, в любом случае, даже те мигранты, которые сюда прибыли, они, знаете, бухают только в путь.
1: Да, кстати. Да.
2: Россия их переборола в этом смысле. Поэтому это все...
1: Перемолола просто вообще.
2: По-настоящему, да, в муку. И дальше что-то вообще какая-то ерунда. Что там было сказано? Среди причин называют смену поколений. А это что значит? То есть... Типа, появилось новое поколение, в смысле дети, да, а дети не бухают.
1: Да нет, появилось новое поколение зумеров, они все же на энергетиках и вейпах, они как бы вот...
2: А, за счет зумеров вылезают?
1: Да, конечно.
2: А-а-а,
1: все они... беды от них.
2: А зумеры? Вот,
1: вы были из лидеров, получается, да?
2: Вот, понимаете?
1: Все от них, блин.
2: Да, и, конечно, для кого-то это грустные новости, все это так грустно звучит, знаете, лучше бы пил и курил, как пелось в одной песне, но тут же, понимаете, вот это самое главное для меня здесь, ну, опять... Ну, слушайте, ну, новость звучит, ну, не просто грустно, а депрессивно. Опять катастрофа. Кошмар, кошмар. Россия выбыла из числа мировых лидеров. Опять, знаете, это искусство рефрейминга. Все у нас плохо. Как будто мы проиграли. Все, а на самом-то деле, ну, как бы, стали меньше бухать.
1: И, причем
2: тут радоваться надо.
1: Смотрите, не просто выбыло из пятерки, там, не шестое, не шестое,
2: да.
1: А аж на 29-е.
2: 29-е место.
1: И хоба, и все.
2: Вы вдумайтесь, ребята, мы на 29-м месте по бухашке. И тут, правда, возникает закономерный вопрос. А кто на первом-то? Какая страна больше всех теперь бухает?
1: Ну, Лёза, может, какая-то такая неочевидная страна, да, типа Абхазия.
2: Очень неочевидно. Кто?
1: Румыния.
2: Ну, там... Ну, в Румынии, да, есть повод. Но, знаете, я вам скажу, я знаю, что это за страна, я догадываюсь. Может быть, официально даже ее нет в статистике, но так должно быть. Знаете, похоже, что все-таки это США. Потому Почему? Что, ну, знаете, потому что с Трампом еще не так забухаешь. Я думаю, что даже в Майами с приходом Трампа пьют больше, чем у нас в ТВ. Прямо сейчас пьют.
1: Там, да, там без стопоря не разобраться.
2: Да, у него рейтинги все падают и падают и падают уже прям, да, считается, что... То есть там, по-моему, ниже ни одного президента уже последних лет 30 не было. А сделать ничего с ним не могут. Что остается? Бухать. Но бог с ним, с Трампом. Да, но не с тобой. Да?
1: Нет,
2: да,
1: с тобой мы будем в ней пристально, да, присматриваться.
2: И вот вопрос.
1: А что, как с Бурятией?
2: Еще как. Да и вопрос и ТВ, и Бурятии, и всем вам. Станция федеральная, слава богу, охватывает всех, включая и США. Кстати, кстати, США нас в этом смысле тоже интересует. Так, ну, в первую очередь, вопрос к вам, россияне. Вот вы слышали то, что вы слышали. Россия на 29-е место опустилась в смысле того, как пьют. Это реально так? То есть вот ты, лично ты ощущаешь, что бухать стали меньше? Ты, твое окружение, да, твои друзья.
1: А как, и почему это произошло? Или же тебе кажется, что это не произошло, и ты еще в пятерке лидеров находишься? То почему ты это тоже, блин, какого черта?
2: Да, если ты чувствуешь, что ты как бы в лидерах, тоже пиши. Но и другие страны нас интересуют. Вдруг вот в других странах ты заметил, что, о, а в этой стране, приехал в Румынию, и вдруг что-то, когда переезжал, было так, бухали. Я из России уехал, чтобы в Румынии меньше бухать, а стали больше. А Россия, наоборот, без тебя на 29-е место упала.
1: А Румыния поднялась из-за тебя.
2: Именно. Ты все понял, пиши, обсудим в народных новостях.
0: Крем

0: Хруст Шоу.
1: В Нигерии с выборов сняли кандидата в парламент, которому оказалось всего 15 лет. Махмуд Садис Буба уверял, что ему уже 30, однако проверка документов показала совсем другой возраст. Когда окружающие удивлялись его слишком юной внешности, будущий парламентарий объяснял это просто, говорил, что он карлик. Но версия не сработала. После проверки кандидата сразу дисквалифицировали.
2: А почему версия не сработала? Не поверили, что он карлик? А почему? Его что, попросили снять штаны?
3: А при чем здесь штаны?
2: Ну как, причем говорят, у карликов там ого-го. То есть, видимо, знаете, да, то есть я не вижу другого способа. Видимо, попросили снять штаны, снял, а там совсем не карлик. Так и сгорел. Знаете, не смог доказать. Хотя, знаете, это все равно очень странно, потому что это же в Нигерии. А в Нигерии там же у всех доказательства сантиметров по 20, не меньше.
3: Аргументы, да?
2: Да, да, даже у подростков. То есть тогда на чем сгорел Махмуд Садис Буба? А у него даже имя такое, как будто у него сантиметров 30.
3: Да, да? Покажи свою Бубу.
2: Да, Садис, присаживайся. Сейчас тебя буду Бубу. Да, на чем он сгорел?
3: Вот именно на легенде о том, что он карлик. Ну, что за идиотизм? А еще политик начинающий, юный. Карлики не выглядят молодо. У них лица, как вот на их возраст. Они просто маленькие размером.
2: То есть, а может он больше, карлик. Знаете, мы же не знаем, он же может хитрый политик. Может он на камере со спины больше. Знаете, там маленький да, человек.
3: Маленький, 15 лет, 15 годам обычно, уж в Нигерии это и подавно, люди достигают своего взрослого роста.
2: Не получается, если он выдавал себя за карлика, то есть карлик 2 метра в росту, в чем же он карлик-то? Наверное, он небольшого был роста. Или вы думаете, что он говорил, я просто карлик, а сам был метр там 95.
3: Да, карлик в душе, как бы там, без звания. Слушайте, это что, единственная претензия? У него же была, уверен, очень хорошая претензия. Выборная программа. За что его сняли?
2: Нет, посмотрите, видимо, все-таки, если то, что говорите вы, это важно. Действительно, если он был метр...
3: Просто молодо выгляжу там,
2: ну,
3: да.
2: Но если он ростом был 1.90, 1.80, то есть не как карлик, значит, единственное, как он мог выдавать себя за карлика, это если только вот размеры показывал свои там.
3: Да зачем так усложнять? Я просто ходил в присядку, знаете, на полусогнутых ходил. И в длинном плаще, чтобы было не видно, что он на полусогнутых.
2: В плаще карлик?
3: Да, да. Шкандыбал, так, знаете, семенил.
2: И это такой кандидат в депутаты? Ну, в парламент, да?
3: В парламент,
2: да.
3: Прямо, как, не просто там какой-то региональный. Нет,
2: конечно,
3: район,
2: да.
3: В самый главный парламент Нигерии.
2: В кожаном в присядку? Так сядь. Я понимаю, почему, я бы его тоже снял. Но его там сняли, то есть, его, то есть, видимо, что, прямо тащили, что ли, от трибуны, или как?
3: Ну, я не знаю, но отправили к мамке опять. Он от мамки сбежал.
2: Знаете, эта история жуткая, потому что, вот, знаете, вот тут ты и задумаешься. А у нас такого нет? Вот нет... Может быть, и у нас есть 15-летние депутаты, которым все-таки удалось проскочить. А то, знаете, иногда вот некоторые депутаты такие законопроекты предлагают, как будто им 15 максимум.
3: Или они карлики.
2: Ну, вы имеете в виду лоббисты, да?
3: Да, да.
2: Но Милонова точно исключаю. Он на 15 точно не выглядит.

новая неделя. Новые релизы. Встречайте главные клубные новинки, отобранные нашими кураторами. В шоу «Рекорд Релиз». Сегодня в 11 вечера на рекорде. Рекорд Релиз.

0: Хруст-шоу.
1: Покупку красивых автомобильных номеров хотят официально разрешить, а часть вырученных денег направлять на премии сотрудникам МВД. В Госдуму внесли новую версию законопроекта, которая позволит водителям легально приобретать номера с привлекательными сочетаниями букв и цифр. По оценкам авторов инициативы, это может приносить бюджету до 25 миллиардов рублей в год. Причем половину суммы предлагают направлять на зарплаты, надбавки и премии полицейским.
2: А премии-то конкретно за что? За что премии-то? Они что, сами будут номера делать? Иначе за что конкретно премия? Нет, это, конечно, идея сама по себе потрясающая, отличная идея. То есть полицейские, например, сами делают номера, да, и чем красивее сделал номер, тем больше премия. То есть, скажем, сделал номер 777, да, это же красиво считается, да, и премия 777 рублей. А, например, за буквы там в номере вор, наоборот, штраф. Например,
3: вы знаете, некоторые нехорошие полицейские сами себе уже так, таким образом выписывали премии. Ну, мимо кассы, конечно, мимо бухгалтерии, но за красивые номера, как бы, да, вот. Как иначе люди сейчас получают красивые номера? Да, бывает, взял лотерея, а бывает нет, бывает
2: честно. Это вы говорите про коррупционные, да, всякие, конечно, штуки. А тут же про честную схему. Ну, например, полицейский своими руками сделал номер, там, не знаю, Х-777-УЙ, например. И повышение.
3: Да нет, я думаю, номера делаются на специальном каком-нибудь челябинском
2: номерном заводе. А тогда за что премия? Значит, смотрите, в Госдуму, да, внесли новую версию законопроекта, которая позволяет, значит, водителям легально, да, приобретать номера с красивым сочетанием букв и цифр.
3: Чего слово легально?
2: Вот, это важно. До этого было нелегально. Нет, ну, в любом случае, я не понимаю, за что премия. То есть, это полицейским-то за что премия? Это этим депутатам за идею надо дать премию? А полицейским-то за что? За то, что не арестовали за такое предложение депутатов?
3: Да, возможно, что-то другое. Возможно, как бы закончились деньги на премии полицейским. Ну, по любому поводу. За выслугу лет, там, знаете, там, за там внеурочную работу, там, да?
2: Тогда это...
3: За взятие бандитов, преступников.
2: Это хорошо. Потому что, значит, там было сказано, что это может приносить бюджету... Сколько это? 25 миллиардов рублей, да?
3: Что-то как-то дофига.
2: А знаете почему? Потому что наши люди знают толк в красоте. Очень любят красивое. И они готовы за нее 25 ярдов в год тратить. А три семерки там, это же так красиво. Ах, как. А буквы? А вот, слушайте, вот с буквами мне не совсем понятно. А что они считают красивыми буквами? Вот там сос это красиво, или там пру, или тру, или рву. Или вот, например, кстати, я вот до сих пор не...

0: могу понять. А вот три буквы СРУ, это красиво?
1: Красиво, красиво. Мол, там, я на вас...
0: А, в этом смысле, да. Царь, это
1: царь горы.
0: Это дорого, да? Но, и, значит, и половину из этих денег тратить на премии. Слушайте, премии для сотрудников МВД – это очень правильно. Больше того, чем больше, тем лучше. Если бы у них были большие премии, еще и соцпакеты, то у нас полиция... Я бы сам туда пошел работать. Все бы пошли туда работать. И это очень хорошо. Но у меня только один вопрос. А что, эти премии можно только давать с продажи так называемых красивых номеров?
1: А чего еще? Вот
0: а что, другого повода нет? Ну, послушайте, только с номера 3 семерки. Ну, тогда, знаете, если с номера 3 семерки, то это не премия. Это больше похоже на выигрыш в казино. Там старшему лейтенанту МВД выпало 3 семерки. Может быть, тогда, слушайте, ну тогда надо еще сделать номера 3 вишенки.
1: Может. Ну, может. А может быть, в принципе, расширить понятие красивого номера. Номер нужен для чего? Чтобы как бы тебя можно идентифицировать, да? То есть машина, кого, чья, откуда там, да? Может быть, делать на номерах не номера, а просто красивые какие-то картины, там, знаете, грачи прилетели. Знаете, там.
0: Ну,
1: Иван Грозный убивает своего сына.
0: Чтоб покупали.
1: Да, чтоб покупали.
0: А 3 семерки куда девать? Нет, давайте все-таки, у нас же, понимаете, люди почему 3 семерки покупают? Ну, как вы думаете, вот вас заинтересовал бы такой номер, если бы вас
1: вообще нет,
0: бы... Да и меня нет, потому что вы не в казино не играете. А что, если продавать тогда номера не 3 семерки, а номера джекпот? Прям сразу же. Но это только для генералов.
2: Крем-хруст-шоу на рекорде.

0: Крем-хруст-шоу.
1: Порноактриса Лана Роудс пытается удалить из интернета более 400 роликов со своим участием. По ее словам, она жалеет, что пришла в индустрию в 19 лет, а теперь хочет избавиться от старого контента ради сына. Роудс призналась, что переживает из-за того, что однажды ребенок может увидеть эти видео, и заявила, что хочет, чтобы он гордился своей матерью.
2: Это так все порно удалят. Что, слава богу, конечно, да? Тогда, послушайте, у меня тогда другой вопрос. А почему другие не удалили? Это потому, что дети других порно-актрис мамками гордятся? Потому что уже взрослые и сами смотрят.
3: А может, просто они бездетные?
2: А может быть, нет, просто, знаете,
3: другие, остальные.
2: Вряд ли. Нет, я думаю, что просто другие проще. Знаешь, когда уже там сыну 40 такой. О, смотри, вон моя мамка. Вон, видишь, вон с семью гномами. Белоснежка.
3: Возможно, да. Тут хорошая новость еще в том, что эта актриса, как до нее дошло, что поводов для гордости от съемок в порно мало. Она заявила, что хочет, чтобы сын гордился, как бы. То есть, может быть, она раньше считала, что вот будет гордиться,
2: конечно,
3: да?
2: Но подожди, там не все так просто. Там было точнее, там было сказано так, что, типа, по ее словам, она жалеет, типа, что пришла в индустрию в 19 лет, а теперь хочет избавиться от старого контента, значит, ради своего сына. От старого контента. То есть, а новый норм? Видимо, старый был такой, знаете, может быть, такой без морального посыла. А в новом, может быть, все хорошо, там хэппи-энд. А в порно, я вам скажу, счастливый конец очень важен. Это в обычном фильме можно там обойтись без счастливого конца. А в случае с порно, счастливый конец, да, это вот, чтобы не вялый, не грустный, там, не плохой, именно счастливый и большой конец.
3: Возможно, как другая очень, не буду называть ее имени, другая очень популярная в свое время актриса этого жанра ушла из бизнеса и стала, и новый контент у нее такой, она готовит там еду. Она играет в компьютерные игры. То есть, и все, зумеры про нее забыли. Даже так и не знают, что она ураганила в нулевые. А сейчас у нее новый контент такой. Вот это хороший способ для этой вот.
2: Какой?
3: Новый контент — это совсем другой жанр.
2: Типа в другом жанре? Да. Может, в мультиках? Или может.
3: Кулинарный блок она ведет, знаете, там
2: стоит
3: игры, как бы.
2: Не смешите мои тапочки. Знаете, если сначала актриса снималась в порно, а потом ведет кулинарный блог, или, я не знаю, рассказывает о животных, да, то что-то мне подсказывает, что запомнится первый.
3: Поколение-то сменится, новое поколение, в том числе и ее сын.
2: Но, знаете, там же еще что-то.
3: Мы-то помним, да.
2: Вы помните?
3: Просто чисто помню, да.
2: Что-то помните,
3: друг,
2: да?
3: Друг прилично напоминает.
2: Но там же самое важное. Значит, по ее словам, она жалеет, что пришла в индустрию в 19 лет. Нет, я, конечно, понимаю, что, да, все мы по молодости совершаем ошибки. Что поделаешь, все мы ошибаемся. Но я что-то не понимаю, а она что думала в 19 лет о порно? Она думала, что в 19 лет, значит, потом, когда она родит сына, что он ее не увидит, и что все само собой рассосется? Причем рассосется не в порно, в смысле, а в хорошем смысле. Да, а не рассосалась, а наоборот пришлось рассасывать самой. Ты что, может, она думала, что в порно будет как-то по-другому, как-то веселее, душевнее как-то, или что?
3: Возможно, да, вперед не загадывал. Но это очень печальная история, и она вот нам еще раз подтверждает этот известный тезис многих там публичных людей, политиков даже, что все зло от интернета. Все зло от интернета, понимаете? Потому что раньше бы, знаете, поснимался, скопилось несколько видеокассет в соседнем магазине, для взрослых. Пошел, сжег этот магазин, и все, сын не узнает.
2: Да, зато мамку знает в другом районе. Чего хорошего-то? А сейчас... Нет, знаете, с этими кассетами тоже было непросто.
3: Все-таки меньше шансов.
2: А если кассета уже у тебя? А такие кассеты обычно ныкают. Знаете, где? Все посмотрел, вроде на поверхности кассеты нет. Так залезла, там раз...
3: О!
2: А это что за кассета?
3: ВХС, старая классика.
2: Как фильм называется?
3: Так и называется.
2: Петух. А что, не сожгли?
3: Сейчас пойду шесть.
0: Крем

0: Если вам, скажем, не нравится вот эта конкретная песня, не нравится эта певица, то вопрос вам. А вы, ты конкретно как писатель лучше? И вот сейчас мы будем проверять тебя как писателя, потому что вы уже кучу всего написали и кое-что из этой писанины. Мы сейчас почитаем в эфир. Это у нас называется «Народные новости чего-то».
1: Ну, тут напомню я тебе, была у нас новость о том, что Россия наконец-то и слава богу выбыла из пятерки мировых лидеров по потреблению алкоголя на душу населения. И теперь она занимает прекрасное, далекое от первых мест, 29-е место. И мы спросили тебя, так ли это, не так ли это? Там, ощущаешь ли ты эти позитивные перемены или нет? И почему? И с чем это связано? И вот, кстати, когда мы обсуждали эту новость, мы мучились долго, вот, а какие же страны на первом месте? Вот, и предположили несколько стран, и наше предположение оправдались. Смотрите, Алина Теплова пишет. Привет, а вы правы, на первом месте Румыния! 17,1 литра чистого спирта на человека в год. Такие дела.
0: Румыния?
1: Да.
0: Подождите, и тут надо вспомнить. Я все-таки это... Так, подождите, так он же болгарин.
1: Ну, а какая разница?
0: Не, все-таки Румыния? 17... Да? И сколько на человека в год?
1: 17,1. Это вообще, понимаете, что статистика, она учитывает всех. И младенцев, и женщин, да, и стариков, как бы, да? 17 литров чистого алкоголя.
0: Но у меня тут самый важный вопрос. Источник. А кто пишет? Румынка?
1: Интернет!
0: Кто пишет сообщение?
1: Нет, наша отечественная Алина.
0: А она откуда? А нет, подождите, нет, я сейчас ее найду. Алина, да? Да, а время у Алины есть, чтобы найти сообщение?
1: Я уже не помню.
0: А вот видишь, какая-то Алина. Да. Сейчас. Так. А что, у нас телефон совсем сдох, нет? Как в Румынии, сейчас секунду.
1: Как в Болгарии.
0: Как там? Как в Польше. Знаете, у нас есть Илья Борисович. Как дела? Как в Польше? Кого больше? Так. Что такое? Не, Оле, это быть не может. Вы же говорите, что не может быть, знаете. Сейчас еще одна попытка.
1: Значит, нам из Румынии. Там же нельзя позвонить по нашему стационарному телефону за границу.
0: Да, но только у нее телефон. Сейчас попробуем. У нее телефон, как будто она просто, ну, он был в Румынии, но теперь здесь нет. Солнышко, Алиночка, очень хочется с тобой поговорить. Если что-то не так, а ты там не занята, пиши, мы тебе еще перезвоним. Давай, что
1: там? Так, ну чего там? Вот пишет нам девушка с ником Илона Масковна. Живу в Польше. С пятницы по воскресенье стабильно местные подбухивают и под окнами орут черти. Не удивлюсь, если страна эта находится в первой пятерке алколидеров.
0: Я не очень понял. А под окнами подбухивают черти или...
1: Орут черти.
0: Они орут слово черти или это черти подбухивают под окном?
1: Не, ну как это же поляки. Какие, как, не орут слово черти. Они когда подбухивают, орут слово бобер! Бобер!
0: А это что по-польски?
1: Бобер!
0: А это откуда пишут?
1: А, это из Польши.
0: Это из Польши?
1: Да.
0: А, прямо из Польши?
1: Да, прямо из Польши.
0: Прямо из Польши, из Польши.
1: Да, из польской Польши.
0: То есть я не смогу ей позвонить, да. Ну, слушайте, а реально, есть же статистика. Вот надо бы, кстати, посмотреть, кто действительно, какая страна первая?
1: Румыния, вы сказали.
0: Ну, это она говорит?
1: Ну, видимо, посмотрела статистику.
0: Не, ну, Маня, это вы должны посмотреть.
1: А вот тоже и пишет там со всех уголков мира, вот Игорь пишет. Латвия бухает, как русский, сам тут живу. По ощущениям, точно больше стали пить. То бишь, он русский там живет, но Латвия бухает. Почему им стали больше пить?
0: То есть он просто живет, а просто бухает живет, Латвия?
1: Бухает, да, бухает Латвия, да.
0: Ну, а с чего это связано? Может, глядя на него или что?
1: Я не знаю. Ну, как-то вот, ну, у них там так...
0: Ну, вообще, да. Грустненько, да. Ну, представьте же, вы живете в Латвии. Ну, что бы вы еще делали? Вот сейчас представьте, вот 3-4, вы в Латвии.
1: Ой.
0: О, что? Уберите руки от бутылки.
1: Или в пост. Давай. Так тянет под окнами орать у Илоны.
0: Так, дайте я почитаю. Вот пишет... про вас очень много пишет, господин Кремов. Вот,
1: любишь меня, да?
0: Да, любишь. Тут самые разные сообщения. Вот, например, пишут. Вот у вас на радио тянет лямку только Крем. Хруст не пьет, Балдин наркоман, Тим Вокс вообще зумер. Что скажете на это?
1: Ну, все неправда, кроме Тима Вокса. Все.
0: Да? Ну, лямку-то тянете. Ну, вот пишет, например... А вот господин Передний Привод, так себя называет человек, видимо, не пьющий, да?
1: Ну, я на другие дела есть.
0: Ну, он пишет, я вашу передачу трезвым слушал всего один раз. Мне не понравилось. А вот за последние 3 года я не пропустил ни одного выпуска. Так что делайте выводы. Я сейчас, я не понимаю, какие выводы делать, но я могу ему позвонить.
1: Просто его, ему не нравится, он почему-то все равно слушает.
0: Ну, может, не трезвый? В общем, не подумали об этом?
1: Нет, как бы трезвый.
0: Да, погоди, сейчас мы ему позвоним. Этот-то подойдет. 1 8 Так, лямку. Как-либо лямку-то уберите. Что такое? Шесть телефонов. Да не, не может такого быть. Чувак, напиши, если вдруг что-то не так, я тебе перезвоню. Я имею в виду передний привод. Можешь
1: а
0: так человек назвать?
1: А вот еще как бы из-за границы нам пишут. В данном случае из США пишет Олег. За последнее время стал подозрительно часто замечать мексиканцев в Зюзю. Напьются своей текилы и ходят, барагозят. Да, раньше такого не было.
0: Да, раньше мексиканцы были
1: приличные люди.
0: Помните, все было лучше. И доллар зеленее, и мексиканцы какие-то зеленые были, трезвые, да. Что случилось реально?
1: Что-то у них там случилось.
0: А, знаете, Россия на 29-е место упала, то есть пить стали меньше, да?
1: Гораздо меньше.
0: А все к мексиканцам уходит?
1: Ну да, вот вы же сами говорили, что из-за Трампа. Они что?
0: А мексиканцы, они просто не понимают даже, что он говорит. Они там
1: по-английски говорят. Ну, понимаешь, что он делает? Их там вышуривают пачками из США, через границу перекидывают.
0: И бьют.
1: Катапультами как бы пуляют обратно в Мексику.
0: Да, запись, слушайте, уберите этот петух. Я его сейчас, этого петуха, сейчас, секунду, я с ним поговорю. Ну, что ты, петух? Слышь, ну, все, видишь, все нормально. Так, ну давайте последнее сообщение.
1: А вот гражданин в сандалиях пишет. У нас на Уралмаше все стабильно и ничего не меняется. На этом все.
0: Я в это верю.
1: Маленький островок стабильности на Уралмаше.
0: Ну, и что-то мне подсказывает, эта стабильность не в том смысле, что упали на 29-е место. Держим, да, планку. Что, позвонить его или потом?
1: Последний форпост. Да потом.
0: Потом, давайте напомните.
1: Ну вот, хорошие новости в том, что в России стали пить меньше, как бы. Она ушла, как бы, из печальной пятерки лидеров и занимает 29-е место. Так ли это? Замечаешь ли эти позитивные перемены ты в себе, в своем окружении? Пиши, кое-что еще почитаем.

0: Крем-хруст-шоу.
1: Московская пенсионерка отдала мошенникам больше 37 миллионов рублей после звонка о замене ключей от домофона. Сначала аферисты представились сотрудниками управляющей компании и попросили женщину подтвердить данные, а затем убедили ее, что персональная информация якобы утекла к преступникам. Почти три месяца пенсионерку запугивали и заставляли следовать инструкции для сохранности средств. В итоге она передала злоумышленникам деньги и драгоценности на десятки миллионов рублей.
2: Подождите, я что-то не понял. То есть теперь мошенники разводят не по телефону, а по домофону?
3: Ну, возможно, нет. Началось все с телефона, а потом переключился.
2: Послушайте, это на самом деле это интересно. Слово «домофон» не случайно, как бы, здесь мы услышали. Потому что это значит, что началась новая эра мошенничества. То есть по телефону, значит, наши пенсионеры уже не очень ведутся. После того, как их 200 миллионов раз развели, там и примерно триллион раз предупредили. А теперь, возможно, они ведутся на домофон. И слушайте, и это для мошенников, кстати, мысль – разводить по домофону. Смотрите, сначала ведь там, да, как было сказано, аферисты представились сотрудникам управляющей компании, попросили там подтвердить данные, да-да-да-да. То есть, видимо, они говорили еще по телефону, да, в этом случае. Ну, а что, если действительно мошенникам начать сразу же уже вот прям, что называется, с колес начинать разводить по домофону? То есть сразу же звонишь по домофону, там, добрый вечер, там, да, ваш банковский счет в опасности. И далее там по схеме, да, нужно скинуть деньги из окна. И, кстати, как раз удобно, потому что, ну, раз по домофону, значит, он уже стоит где-то под окном, и ехать никуда не
3: нужно. Ну, да, с одной стороны, да, а с другой стороны, как-то очень хлопотно и затратно, потому что, а вдруг она ушла на Почту России в этот момент, нет ее дома.
2: Там, да, да, есть проблема.
3: Ушла в магазин.
2: Ну, и не все к домофону.
3: На лавочке.
2: Да, там, но да, с другой стороны, смотрите, это дает кучу других возможностей. То есть, например, ты например, говоришь, звонишь по домофону, это там домофонная служба безопасности, там, да, домофонист звонит. Ваш дом в опасности. Срочно выкидывайте все из окна. И не только деньги, да? Что, думаете, не выкинут? Или вообще можно сказать по домофону, можно вообще сказать, что это звонит домовой. Вообще, это на наших пенсионеров...
3: Нет, домовой, подождите, давайте, не путайте ничего. Домовой, если бы под домового косить, нужно залезть под диван и оттуда говорить. Домовой, потому что в доме, а не снаружи,
2: да, в домофоне. Да, это следующий шаг, согласен.
3: Это я, там, Мария Семеновна, я ваш домовой, деньги давайте.
2: Это да, но это потом, да, пока домофон. Но, в принципе, они и сейчас даже по телефону, я бы сказал, неплохо справляются. Потому что там было сказано, значит, сначала, типа, мошенники представились сотрудниками управляющей компании, да, и попросили женщину, типа, подтвердить, да, данные, а затем убедили ее, что персональная информация якобы утекла к преступникам. Вот тут я, честно говоря, не очень отдуплил. А где ключи от домофона, а где персональная информация? Как это связано? Где эта тонкая волшебная связка? Домофон, персональные данные.
3: Ну как, очень просто, как бы там. А мы будем менять вам код и ключи от домофона. Для этого нужно сказать банковскую карту, как бы цифры с другой стороны, имя, фамилия полная, дату рождения, а иначе вы не получите ключ от домофона.
2: Просто тут прозвучало новое слово домофон, а все остальное по-старому. Я понял.
3: Я полковник ФСБ, меняю вам домофон. Чтобы усилить, как бы, да?
2: Ну да. То есть сначала пенсионер, ну сначала там, о, типа, там, о, мошенники. Потом слышат, нет, домофон. А, это что-то новенькое, значит, не мошенники. Это паразита. И она, значит, эта пенсионерка в очередной раз отдала сколько там? 37 миллионов рублей. Вы знаете, ну, вот это вот очередной так называемый парадокс наших пенсионеров. То есть пенсии у них, как у студентов, стипендия, а денег, как у олигархов, банковские счета. Причем, обратите внимание, налом. И вот, знаете, я вам вот что скажу. Пока наши пенсионеры такие богатые, мошенникам олигархов разводить просто нет смысла. Потому что, ну, я думаю, чего-то они разводят именно пенсионеров. А потому что, знаешь, там, вот, ну, казалось бы, есть там супербогатые. Но на самом деле богатые вообще неэффективны для развода, даже просто в смысле количества денег.
3: Обнадолена повелась.
2: Конечно, да-да. Потому что пока какой-нибудь там Абрамович поедет там в банк, закажет там сумму такую гигантскую, там найдет 100 каналов, а наш пенсионер уже давно отдаст полмиллиона долларов налом. Легко. Поэтому олигархи... Пенсионеры делают олигархов. Понимаете? И вообще, черт побери, вот...
3: А вот когда олигархи выйдут на пенсию, за них можно взяться.
2: Олигархи выйдут на пенсию?
3: Да, кстати,
2: они не хотят пенсию.
0: На рекорде.

0: Шоу.
1: Мастурбация перед свиданием помогает трезвее оценить потенциального партнера, заявляют психологи. По словам специалистов, самоудовлетворение снижает стресс, тревожность и убирает эффект ослепления симпатией. После такой разрядки человек меньше действует на эмоциях и больше обращает внимание не на внешность, а на характер, поведение и внутренние качества собеседника.
2: Простите, а зачем мне тогда вообще свидание, если я уже передернул?
3: Ну так, чтобы вы оценили как бы вот как характер, поведение. И хотя, у меня другой вопрос. А зачем мне психологи, если этот совет дается в десятках всяких романтических комедий голливудских, как бы? Друзья как зачем? Дают, как бы.
2: А зачем вообще психологи?
3: Да, чтобы это выглядело, это видел.
2: Да, только психологи для того, чтобы это выглядело не комедией, а все серьезно. Но что это помогает трезвее оценить потенциального партнера? А что значит трезвее? Настолько трезво, что я его уже не хочу? Значит, по словам вот этих вот психологов, значит, самоудовлетворение снижает стресс, там что там, как говорится, стресс, тревожность убирает эффект ослепления симпатий. А что тогда остается-то? Душа и паспортные данные? Потому что, ну что мне еще может понравиться на первом свидании? Подчеркиваю, на первом. Да? Кроме того, что может понравиться ему, того, кого ты удовлетворяешь.
3: Ну тут как бы, нет, плюсы очевидны. Ты начинаешь думать головой.
2: Вот, когда нет, послушайте. Значит, там он сказал, после такой разрядки человек меньше действует там на эмоциях и больше обращает внимание не на внешность, а на характер, бла-бла-бла. Ну, то есть, они имеют в виду, что да, что то есть, типа, когда у тебя уже не дымится, да, и можно душу увидеть. Да, типа, когда как бы, ну, на полшестого, ты сразу видишь характер, как бы, да, это имеется в виду. Но, послушайте, ну, тогда ладно, хорошо, но тогда это отличный подход вообще, не только для свидания. Его можно использовать перед каждым выходом на улицу, да, чтобы снизить эффект ослепления симпатий. А то, знаете, на улице же тоже столько ослепляющих объектов, там, да, там светофоры, там крыши, там да. Люди.
3: Или разные. Перед работой, потому что на работе тоже много, знаете, ослепляющих.
2: Конечно.
3: Объектов. То есть пришел.
2: Пришел, то слепит глава, смотрите, вот это что такое, блестит.
3: Да, я понимаю, что характер.
2: Вот поэтому и в напряжении здесь стоим, а так раз и все.
3: Я не в напряжении.
2: А потом у вас уже вообще его нет. Да, так и тревожность снять, как бы, и эрекции, да, и на улице видишь только внутренние качества прохожих. Да, и работа, конечно, тоже очень хорошо, да. А то, знаете, чтобы работать и не думать о сексе, глядя на голую стену, например.
3: Или на токарный станок, например.
2: Слушайте, а вот мне интересно, а перед свадьбой такое работает? То есть, например, там, решил жениться на красивой, да, но немножко туда-сюда передернул и женился на другой, на душевной.
0: Крем-хруст-шоу на рекорде.

0: Крем-хруст-шоу.
1: Домушник из Ленобласти серьезно упростил работу полиции после неудачной кражи. Мужчина залез в частный дом в поселке Прибылово, разбил окно и вынес технику почти на 90 тысяч рублей. Однако на месте преступления он забыл сумку с собственным паспортом и мобильным телефоном. Найти подозреваемого после такой подсказки оказалось несложно. Позже в ближайшем лесу обнаружили похищенную технику. К тому моменту незадачливый вор уже успел ее повредить.
2: В Прибылово? То есть в Прибылово у Былова, да? И у Былова на сколько? На 90 тысяч? Ну так себе, не так много. То есть, еще... Это поразительно. Мужчина, значит, как было сказано, залез в частный дом, да, разбил окно, вынес технику на 90 тысяч рублей и забыл на месте преступления сумку с чем там, с паспортом, да, и... И с чем еще?
3: С мобильным телефоном. Мобильным возможно, телефон. Он эту сумку взял, чтобы в ней вынести технику. Да что возможно? Скорее всего.
2: Ну, конечно, разумеется, да. Но знаете, что я вам скажу? Это, конечно, зумер. Это вот 100%. Туда же и думать нечего. Никакой там не мужчина. Потому что так воровать могут только они. Потому что они даже воровать не умеют. Знаете, украл там на копейки и забыл на месте преступления документ.
3: То, что он, в принципе, взял, идя на кражу, паспорт с собой...
2: Это говорит точно, да, о том, что это поколение зумеров. Вот наше поколение... Вот, да, давайте говорить откровенно. Наше поколение воровало не так. А уж поколение старше, так и вообще, да, вот так называемые олигархи. Да, смотрите, устроили приватизацию, там, наворовали на сотни миллиардов долларов. И причем, обратите внимание, на месте преступления никто никаких документов не забыл из них, да?
3: Все выносили.
2: Все выносили, да. Сейчас у них у всех как минимум там по несколько миллиардов там баксов, как минимум. А сумку на месте преступления с паспортом никто не забывал. Да и вообще, да и наше поколение, слушайте, воровали там, да, и государственную собственность, и бюджетные средства, и природные ресурсы там, и драгоценные камни, и даже гуманитарную помощь воровали. Да, там, медикаменты, там даже, да, что только не воровали. А помните, в 90-х замечательная схема фальшивая виза, когда с помощью, значит, там, платежек, да, из Центробанка выводились сотни миллиардов там
3: рублей. Я отвечу вам тоже козырями. А помните... Человека, похожего на генпрокурора в сауне с девочками.
2: Да, да, тоже. А помните коробки из-под ксерокса, да, на проходной дома?
3: А я Стрижемского, помните?
2: Да, а Стрижемского, который их выносил. И никто никого... И никто никого нигде не задел. Ну да, там была история, когда, по-моему, как его звали? Коржаков, да? Задержал Лизовского. Ну все снова на свободе, всех отпустили. А знаете почему? А потому что воровали по-другому. Потому что сумки с документами никто на месте преступления не оставлял.
3: А тут даже больше, смотрите, он не то сказал, был с сумки с документами, он умудрился каким-то образом сломать эту бытовую технику, которую украл.
2: Да потому что сумер, в лесу.
3: Откуда у него руки растут?
2: А вот лесна, все наши олигархи ничего не сломали.
3: Да?
2: Ни коробки из-под ксерокса, ничего, ни копей. Все, что воровали, все у них.
3: Украли, понимаете? В Прибылово, как бы, бытовую технику, и в Лондон, как Березовский.
2: А эти зумеры еще, они даже не умеют воровать. И в Наперске бы там сами себе бы проиграли. И ваучер не смогли бы втюхать никому. Поэтому им надо поучиться воровать у наших...
3: Надо мастер-класс
2: научить. Да, конечно. И тогда как там, как назывался поселок?
3: Прибылово.
2: И тогда не нужно никакое Прибылово. Потому что в 90-х воровали так, что вся Россия была Прибылово.

0: 20:57, Кремов уже привстал, надел свое пальто из тафты, бархата и муара, собрался уходить на «Нет, господин Кремов». 3 минуты, читаем сообщение, чего там.
1: Ну тут мы сегодня в основном обсуждаем новость о том, что в России кардинально стали меньше пить, что очень хорошо, как бы. И эта новость неожиданно привлекла наших бывших соотечественников из-за океана, из США. Вот мы одно уже сообщение я читал о том, что там, видят, стал замечать, как там стало гораздо больше пьяных мексиканцев на улицах. Ходят и барагозят, такая цитата. И вот потянулись еще 2 человека. Вот Константин Андреев, 37 лет, он так подписался, чтобы, ну, как бы все было прозрачно, из США пишет. «Пиндосы пить не умеют. 3 пива и в синие сопли. Зато в русских ресторанах иногда лежа мотает». Константин Андреев, 37 лет.
0: А вот, кстати, это вот интересное замечание, правильно. А почему вот америкосов лежа не мотает?
1: То есть, да, там их лежа.
0: То есть они лежа, у нас хотя бы мотает, а у них что лежа?
1: Да, вообще ничего не лежа не мотает. А вот еще один...
0: Это все-таки интересно, почему? Мне интересно, что вот... То есть мы... Что такое лежа мотает? Это значит, что мы и лежа можем функционировать, да?
1: Мотает.
0: Хоть мотает, но...
1: А, хоть легли, но мотает.
0: Но мотает. А их что, вообще не...
1: Все вырубает их полностью, как он пишет.
0: Что-то... Да, то есть, а может быть, это тогда связано это с тем, вот это новое, что на 29-м месте, что мы просто стали уметь пить, и нас лежа уже как бы...
1: Ну, хотя... Нет, но лежа мотает — это такой уровень уже заоблачный, что как бы эти люди в статистику не входят. Их не опрашивали. Вот еще один из США пишет. Таир. Да что там мексиканцы? Тут есть один Рамеш индус, который должен был починить мне потолок. Не починил. Потом я узнал, что он спился и забил на работу. Есть там такой один Рамеш. Думаю, там он не один,
0: ну,
1: такой,
0: конечно. А кто это пишет?
1: Таир.
0: Ну, вообще, Таир, тут плохие новости, потому что, в принципе, чтобы сломать потолок, нужно очень много пить. Защита больше, чем
1: Рамеш. Может, кто-то сверху сломал, если он жжет, конечно, не в частном доме.
0: Что ты мне подскажешь, что Таир сломал его снизу? Кстати, когда вы последний раз сломали потолок?
1: Никогда не сломал.
0: Но еще не так все плохо. Да. Не уровень Таира. Ну, давайте последнее.
1: Да. Так.
0: Слушайте, очень много пишут, поставить песть, поставьте яблоки на снегу, поставьте моду. Слушайте, на самом деле, что-то я не понял. Они думают, что сегодня у нас программа по заявкам. Модон Токинг пишет, поставьте.
1: С ума сошли.
0: Ой, это что такое?
1: Это что такое? Это точно не Модон Токинг.
0: Откуда это? Я хотел поставить Модон Токинг.
1: Не надо ничего.
0: Сейчас. Погодите. Во! Не, я просто...
1: Зачем?
0: Нет, я поставил Модон Токинг. Мне хочется послушать, но до конца же всякие дурацкие. Давайте Модон Токинг чуть-чуть послушать.
1: Все, я пошел уже, 9 часов.
0: Вот под Модон Токинг отлично идти. Послушайте, сейчас.
1: Под Петухов отлично идти, вы слышите, не оружие.
0: Так, ладно, все. А, еще и петухи пошли. Это петухи или вы?
1: Это Модон Токинг.
0: Ну что, все, что ли?
1: Ну, ясен пень.
0: Все, тогда, товарищи, вы расходитесь или не расходитесь, в том случае, если подписываетесь на мой, ну, скажем, телеграм-канал, заходите, он называется, смотрите, кто заговорил, а так, тьфу на вас, уважаемый господин Кремов.
1: На вас также тьфу, господин Хрусталев.
0: Тьфу на вас, уважаемые радиослушатели, пока.
2: Все подкасты Крем-Хруст-шоу, без музыки и пауз, слушайте в мобильном приложении Рекорда и на radiorecord.ru. Вечеринка в эфире. Каждый день. 2-часовое микс-шоу «Рекорд Пати». Прямо сейчас. Сразу после Кремова и Хрусталева. «Рекорд Пати». Мы делаем ваш вечер.

танцевальное действо, имя которому Рекорд Пати, друзья. И, конечно же, впереди у нас 120 минут для того, чтобы не просто подвигаться и потанцевать, а сделать это в максимально крутой компании. А это раз. Ну и, конечно же, под классную музыку Радио Рекорд Рекорд Пати это два. Поэтому заряжаемся на импровизированных танцполах, ловим мощный плюс вайбик, ну и, конечно же, раскручиваем планету в правильном танцевальном направлении вместе с нашим двумя.

что на сайте Рекорда и в мобильном приложении Радио Рекорд вы всегда с легкостью можете найти огромное количество интернет-станций, если что, их там более сотни, а потому, как вы понимаете, выбор огромный. Следовательно, добавляйте в избранные понравившиеся интернет-потоки, ищите интернет-радиостанцию Пати 24 на 7, это, ну, продолжением является нашей радио-вечеринки с такой же классной музыкой, но, собственно, 24 на 7, что следует из названия. Прямо сейчас, еще 90 минут, я предлагаю подвигаться здесь, на Радио Тусе, Рекорд Пати.

0: Прежнего приветствую всех, кто на позитиве. Танцуем вместе с вами прямо сейчас под радиостанцию и на радиостанции или на вечеринке Рекорд Пати. Конечно же, напоминаю вам о том, что в минувшие выходные прошел двухдневный рейв «Колбасный цех Матрикс», а потому записи сетов с фестиваля уже доступны в нашем телеграм-канале плейлисты «Радио Рекорд». Потому что скачивайте и слушайте их прямо сейчас. Конечно, все самое свежее и новое для вас. Ну и, разумеется, давайте продолжать наполнять импровизированные танцполы на нашей радиовечеринке Рекорд Пати.
1: Record

канал Радио 103. Регистрационный номер серия L номер ТУ-24-01-126, выданный Енисейским управлением Роскомнадзора 15 июля 2019 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет.

нравится музыка, которая звучит в этом шоу, слушайте ее круглосуточно на радиоканале Record Party 24/7, на сайте и в мобильном приложении Record Dance Radio.

Всего лишь полчаса у нас осталось для того, чтобы потанцевать на радио-вечеринке Рекорд Пати, а значит, стоит подумать о том, чем занять себя далее. Мобильное приложение Рекорда и сайт radiorecord.ru. Вот они, ловите, конечно, для вас приготовлено специально на блюдечке с каемочкой. Более 100 интернет-станций, выбираем понравившиеся интернет-потоки, ищем интернет-радиостанцию Пати 24/7, ведь это тот же самый плюс вайбик, что и Рекорд Пати в прямом эфире, а там тоже в прямом эфире, но только в интернете. Все это в мобильном приложении Рекорда и на сайте radiorecord.ru можно найти. Через полчаса расскажу вам о свежих, свежайших треках в рамках рекорд-релиза. Ну а прямо сейчас, еще 30 минут, давайте танцевать здесь, на радио-тусе Рекорд Пати.

финале сегодняшнего эпизода Рекорд Пати хочу напомнить вам про такой портал, так сказать, да? Рекорд, нижнее подчеркивание, плейлист, телеграм-канал наш. Там у нас собрано огромное количество музыкального танцевального контента в виде записи шоу и подкастов резидентов Рекорд Клаба и других героев эфира. Так, например, вейкаперы, так, например, Кревов Хрусталев, Рекорд Клаб Шоу, рекорд листы из моих шоу, Виолетта Юшкина, Рекорд Пати, Рекорд Саммер Пати, конечно же, Женя Балдин с колбасным цехом и русским часом. Все это ищите в телеграм-канале плейлисты Радио Рекорд. Кстати, там огромное количество многого еще чего интересного, плюс ко всему свежего, музыкального, танцевального. В общем, забегайте, не пожалеете 100%. Не пожалеете также вы и о том, что через буквально несколько минут в следующем часе в рамках рекорд-релиза расскажу вам о свежайших клубных треках. Ну а шоу «Рекорд Пати» на сегодня закрыто. До завтра!

Прямо сейчас на Рекорде. Новая неделя. Новые релизы. Встречайте главные клубные новинки, отобранные нашими кураторами. Шоу «Рекорд Релиз».

0: Ох, амигос, зовут меня Тим Вокс, и власть у меня дана. Я открываю новый эпизод рекорд-релиза, где в ближайшие 60 минут расскажу вам о тех треках, которые мировые танцевальные и музыкальные лейблы выпустили в минувшую пятницу. Мы же все это с нашей музыкальной командой рекорда подобрали, отобрали, в селекцию собрали в этот ближайший час. Но прежде чем мы стартанем, друзья, забегайте ко мне в телегу, называется она Тим Вокс. Поболтаем за эфирно, обсудим те или иные клубные новинки. Прямо сейчас мы стартуем вместе с Тиесто и Оливия Себастьянелли. Don't lose your head. Не теряй голову. За последние годы голландский суперстар не раз доказывал, что умеет чувствовать современные тренды, и Don't Lose Your Head — это еще одному тому подтверждение. Вместе с Оливией Себастьянелли он создает атмосферный, эмоциональный танцевальный трек, в котором мелодичность и гармоничность сочетаются с клубной энергетикой. Здесь запоминающийся вокал, уверенное развитие и тот самый баланс, за который мы любим треки Тиесто. Тиесто, Оливия Себастьянелли, Don't Lose Your Head в рекорд-релизе.
1: Рекорд.

продолжает развивать свое уникальное звучание, в котором электронная музыка тесно переплетается с восточными мотивами и кинематографическим размахом. Кашмир от Тиот энд Кель, Кой Ян. Это реимидж, собственно говоря, композиции. Знакомая музыкальная идея получает новое прочтение через современные биты, глубокие атмосферные элементы и мощную эмоциональную составляющую. Короче, трек звучит у нас очень масштабно, детально, и здесь я не побоюсь этого сравнения. Это когда электронная музыка рассказывает настоящую историю. От Кашмир, от Тиот энд Кель, Кой Ян.

Продолжение рекорд-релиза Gone Deeper, трек Oxygen. Российский дуэт Gone Deeper представляет новый сингл. Музыканты давно зарекомендовали себя как мастера мелодичного хаус-звучания, и этот релиз не стал исключением. Здесь у нас красивый вокал, который сочетается с такой воздушной, легкой, полетной атмосферой, плотным танцевальным фундаментом. Прямо сейчас предлагаю заценить эту композицию вместе с вами в рамках рекорд-релиза. Ну и сказать огромное спасибо нашим ребятам Gone Deeper за эту находку. Gone Deeper, Oxygen.

0: Backrooms. Он предлагает слушателям погрузиться в необычную атмосферу. Название сразу отсылает к популярной интернет-мифологии, а музыкальное оформление отлично поддерживает эту концепцию. Здесь у нас ощущается напряжение, загадочность и одновременно мощная танцевальная энергия. Опять же, продюсер умело сочетает современный электрохаус с синематик элементами, создавая трек, который держит внимание и слушателя, и танцующего на танцполе. Майк Эндис, Backrooms, здесь в рекорд-релизе.
1: Рекорд-релиз.

0: продолжается вместе с Rehab'ом, который вновь демонстрирует свое умение создавать музыку до самой, для самой широкой аудитории. Lost Translation называется его композиция, которая соединяет эмоциональный вокал, современное дэнс-звучание и очень качественную продакшн-работу, именно такую, какую умеет проделывать Rehab. Трек воспринимается легко, но при этом не теряет клубной энергии, в нем есть все, и мелодичность, и глубина, и хороший драйв, и прямо сейчас вы в этом точно убедитесь в рамках рекорд-релиза Rehab, Lost Translation.
1: Рекорд-релиз.

На очереди «Touching Myself» — трек от Сандры Ван Дорна и BLR. Мы здесь исследуем территорию современного прогрессив-хауса и мелодик техно. «Touching Myself» построен вокруг гипнотического грува, не побоюсь этого слова, плотной ритмики и очень атмосферного развития. Ребята Сандры Ван Дорна и BLR постепенно наращивают напряжение, не перегружая композицию лишними деталями. Короче, друзья, получился глубокий, стильный клубный трек, который очень хорошо подойдет для отличного танцевального настроя. Рекорд-релиз прямо сейчас. Сандры Ван Дорна и BLR. Touching Myself.

Skrillex, Randomer, Blavon и MC Drika. Thistle – мощное, бескомпромиссное клубное оружие. Здесь у нас практически нет попыток понравиться массовой аудитории. Это музыка для настоящих рейверов, ломаные ритмы, индустриальная энергетика, агрессивный грув

Я же напомню, что запись сегодняшнего эпизода найдете в телеграм-канале плейлисты «Радио Рекорд» и в моей личной телеге «Team Vox». Там же все предыдущие выпуски «Рекорд Клаб Шоу» «Рекорд Лиза». Далее по расписанию. Сегодня понедельник, а значит, в этой студии совсем скоро появится диджей Фил и, пожалуй, самая красивая музыка вселенной по версии трансмиссии. Меня же, в свою очередь, зовут «Team Vox». Я, как обычно, желаю счастья вашему дому, всегда заряженной батарейки. И адьос, амигос!

В эфире радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ-Л, номер ФС-77-91-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.

0: Слушайте специальный канал Feel на сайте и в приложении Radio Record.
1: I know I should sleep, but

Ну что, Питер, как настроение? Эта песня, этот трек посвящается всем, кто живет в Санкт-Петербурге, всем, кто любит Санкт-Петербург. Питер недавно отпраздновал свой праздник, день рождения. С праздником всех, Питер!

0: Этот и все остальные выпуски радиошоу ищите в телеграм-канале плейлисты «Радио Рекорд».
1: Питер, спасибо огромное! Друзья, я хочу сказать вам всем безумное спасибо за ту энергетику, которую вы сегодня здесь отдаете друг другу и, конечно же, музыкантам. Хочу отдельно сказать спасибо, конечно же, Радио Рекорд. Отдельное спасибо всем всей команде, но самое главное, тем людям, которые ходили на первый колбасный цех, на второй. Есть кто был на первый колбасный цех? Поднимите руки. Вот. Вам всем огромное спасибо за то, что вы в сердце принесли любовь к танцевальной музыке. Вы супер! Спасибо вам огромное! И я вас хочу пригласить, знаете куда? На осеннюю трансмиссию.
0: В эфире радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ L, номер FS-77-91-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет. Каждый вечер на рекорде. Актуальная клубная музыка. Эксклюзивные лайв-шоу и диджей-сеты. Прямо сейчас. Кефир.
2: Привет всем слушателям Радио Рекорд. Сегодня мой микс открывает трек с красивым названием «Звуки и единения». В течение ближайшего часа вас ожидает романтическое космическое путешествие. Напомню, что анонсы моих выступлений, а также немного музыки и кино публикую в моем телеграм-канале «Кефир Was Here». Кстати, вы подписались на него? Это «Рекорд Клаб с Кефиром».

Кристиан Тейт сегодня представлен в миксе треком Cosmic Motion. Я бы добавил к озвученному, что данный трек имеет еще и мистический оттенок. Сразу за ним объемный по звуку и настроению трек «Забавушка» от проекта «Черемуха». Русские этнические настроения и звучание в современной танцевальной стилистике. Слушайте музыку хорошую, а жизнь сделает все остальное. Мой девиз радио, а слово радовать, и с вами диджей Кефир в Рекорд Клабе.

Ника Гарсия и его трек Others продолжает мой микс. Также напомню, что вы можете приглашать меня в качестве диджея на свои мероприятия любой сложности и любого размера. Вы слушаете Рекорд Клаб с Кефиром.

абстрактные звучания и неопределившиеся формы настроений преобладают в окружающем пространстве в данное время суток. И это находит отражение в музыке, звучащей сейчас в эфире. Напоминаю, что сразу после эфира этот и другие выпуски уже доступны в телеграм-канале плейлисты «Радио Рекорд». В закрепленных сообщениях нажимайте на навигацию по каналу и кликайте на хэштег «DJ Кефир». Подписывайтесь и слушайте все выпуски. А скачать можно в моем телеграм-канале «Кефир Восхир». Оставайтесь со мной. Это DJ Кефир.

0: Василейки и трек, название которого я бы перевел как «Видеть сквозь тени». Причем понятие «тени» можно воспринимать в данном аспекте достаточно широко. И где та грань, за которой человек теряет свою реальность и полностью зависит от фантазий? Вернее, что заставляет человека искать убежище в мире фантазий, наделяя их силой и ощущением реальности? Напоминаю, мой девиз – комфорт в музыке, комфорт в жизни. Это диджей Кефир, оставайтесь со мной.
1: You might be.

Друзья, спасибо, что были со мной в течение этого часа. Это DJ Кефир. Мои выступления на этой неделе будут анонсированы на всех моих аккаунтах, если они у вас работают. Подписывайся на мой телеграм-канал Кефир Восхир. Напоминаю, что сразу после эфира этот и другие выпуски уже доступны в телеграм-канале плейлисты Радио Рекорд. В закрепленных сообщениях нажимайте на навигацию по каналу и кликайте на хэштег DJ Кефир. Подписывайтесь и слушайте все выпуски. А скачать можно в моем телеграм-канале Кефир Восхир. До встречи ровно через неделю в 2 часа ночи с понедельника на вторник. Целую вас крепко. Пока. С вами было весело.

В эфире радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ L, номер FS-7791-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет. Рекорд.